до плюс 23. В Витебске тоже дождливо и 21 выше 0. В Гомеле, Могилеве и Гродно 22 тепла. В Минске сегодня тоже до плюс 21 и без существенных осадков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Бресте кратковременные дожди до плюс 23. В Витебске тоже дождливо и 21 выше 0. В Гомеле, Могилеве и Гродно 22 тепла. В Минске сегодня тоже до плюс 21 и без существенных осадков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Бресте кратковременные дожди до плюс 23. В Витебске тоже дождливо и 21 выше 0. В Гомеле, Могилеве и Гродно 22 тепла. В Минске сегодня тоже до плюс 21 и без существенных осадков.

0: детей старше 16 лет.
1: Часто сейчас летом, когда куда-то за город, на пикники какие-то отправляешься, на природу на несколько дней, постоянная же проблема. Угу. Телефон зарядить, пауэрбанки какие-то надо брать с собой.
2: Да,
1: там,
2: да. Как без телефона? Это ж не отдых.
1: Но проблема решена благодаря одному новому изобретению.
2: Действительно, американские ученые создали палатку Powerbank. Палатки генерируют электричество от ветра и движения. То есть, чем ветренее, чем больше движения внутри палатки, тем как бы больше электричества она вырабатывает.
1: Ну хорошо, запустил в палатку ОС.
2: Да.
1: И, пожалуйста, тебе пошла электроэнергия вырабатываться. Слушай, я вот думаю, если сделали, изобрели палатку, которая вырабатывает энергию, когда там движение какое-то, да, так да. Это ж можно и машину такую сделать. Вот сейчас эти электрокары, стоишь, сколько там, полчаса на зарядке, чтобы время потратить, все, плюс еще надо где-то эти зарядные станции. А так ты внутри машины бежишь просто.
2: Как ты бежишь внутри?
1: Очень просто бежишь, сиденье убрал и бежишь внутри машины, и она заряжается.
2: Бежишь. Внутри машины можно и другое движение создать. Нет, а ты музыку погромче включи, хорошую, понимаешь?
1: Если я езжу все время один, какое такое движение?
2: Послушай, что, ты совсем, что ли, неопытный? Включаешь хорошую песню, и все, и как-то такой прям чуть-чуть движение, чуть-чуть рукой,
1: чуть-чуть ногой. Я подумал, надо дальше двигаться.
2: А куда ты?
1: Квартиры такие сделать.
2: А там что?
1: Ну, что же, чтобы ты в квартире двигаешься, вот пылесосом пошел по стенам шурудить, и у тебя лампочки загорелись, все, электричество пошло. И зачем эти оплаты потом по коммуналкам?
2: А с другой стороны...
1: Двигайся постоянно в квартире. В старости, конечно, тяжело деда ворочать придется туда-сюда, чтобы как-то, вырабатывалось. Ну, все-таки, а что ты говоришь?
2: Ну, так и гостей, понимаешь, позвать не стыдно, и не переживай, что мы опять эти там нахлебники будут есть мою еду. Нет-нет, пусть они там тоже создают.
1: И ничего, что свет где-то там в ванной не выключили. Главное сказать просто, беги обратно до ванной и сюда ко

0: мне, и пускай горит. Правильно? Правильно.
1: Слушай, как здорово. Все-таки движение жизни оказывается.
0: Да, и свет.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Радио Юнистар.
0: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: есть.
1: Знаешь, твоей карме не хватает сегодня хорошего поступка. Я готов тебе с этим помочь. Подвези меня домой, пожалуйста.
0: Интересный заход. Так, ну выбирай, Полин.
2: Ирина очень симпатично сегодня предложила. Ир, вам гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Элс Матрасы».
3: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: ретро-шоу «Автомобили Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.

0: отправляется наш поезд. Если посмотреть на часы, уже 6 часов 57 минут, а это значит, все, нам пора в наше путешествие. В рамках нашего утреннего шоу будем просыпаться в одной компании. Ну и, конечно, поприветствуем вас. Да, сегодня среда. Что там, кстати, Саш, по поводу погоды обещают синоптики?
1: Сегодня будет очень солнечно.
2: Солнечно, да, уже но не жарко.
0: Так, солнечно, но не жарко.
2: Да. А что, ну, почему ты спросила по поводу погоды? Ты как-то не так
0: Слушай, я опять зонтик не взяла. Понимаешь, нет. Вот я думаю, сегодня как? Как-то удастся домой добраться сухой?
2: Ну, слушай, было бы гораздо страшнее, если бы ты была врачом-гастроэнтерологом.
0: А, про зонтик?
2: Да,
0: хорошо.
2: Не взяла с собой на работу. Тогда вот. А так, ну,
0: я бы на глазок оценила. Ну что, Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Будем начинать, да? Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Реклама.
4: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк.

Доброе утро. В Беларуси 6.59. С новостями Александр Романов. Указ о развитии агроэкотуризма подписал накануне Александр Лукашенко. Как сообщает Белта, для государственной поддержки этого направления продлили льготное кредитование субъектов агроэкотуризма в Белагропромбанке. И сроки заключения кредитных договоров увеличиваются с 5 до 7 лет для сельхозорганизаций и с 7 до 10 лет для физических лиц. В регионах, которые находятся вдали от больших городов, дали возможность уплачивать специальный сбор взамен налога. Оценки и домашние задания с 1 сентября во многих школах будут доступны в один клик. Как сообщает ОНТ, более 300 белорусских школ перейдут на работу в автоматизированной системе «Электронная школа». Специалисты Министерства образования пояснили, что это избавит учителей от рутины заполнения бумажных журналов. Данные автоматически подтянутся в дневники учеников. О спорте. Опытный российский нападающий и олимпийский чемпион Сергей Калинин подписал контракт с хоккейным минским «Динамо». Об этом сообщает Белта. Ранее 35-летний форвард находился в «Динамо» на просмотре, выступал за «Зубров» на Кубке Минска. В разные годы нападающий был капитаном омского «Авангарда» и челябинского «Трактора». В составе московского ЦСКА россиянин в 2019 году завоевал Кубок Гагарина. Также

0: это время мать режиссера финансировала работу. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 50 копеек, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости, далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Могилеве небольшой дождь и до 22 тепла. В Гомеле 23 градуса выше нуля и без осадков. В Бресте плюс 23, возможен дождь. В Витебске до 21 градуса тепла и также дождь. В Минске сегодня без осадков и до 21. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: на заполнение бумажных журналов и всего прочего. Вполне вероятно, что во многих школах будут доступны специальная система оценки и домашние задания с 1 сентября. Можно будет в один клик все сделать.
1: В один клик?
0: Да.
1: То есть один раз на кнопочку, грубо говоря, нажал,
0: да. И вот
1: все,
0: оценка, и домашка, и все заполнено, и все готово, но, понимаешь, и все.
1: Но это классно, это, конечно, очень удобно, но я тебе хочу сказать, что такая система обучения в один клик, она всегда существовала. Она и давно...
0: В смысле?
1: Ну, вот смотри, я еще помню, там в 96-м, 97-м году, когда я сидел над учебником математики,

0: девушкой, с женой, где-нибудь по торговому центру. Так. И она говорит, ты куда голову повернул? О, там машина поехала.
1: Да, да, да.
0: А там-то девчонка, брюнетка в короткой юбке.
1: А там-то она и говорит, ока нет.
0: И она говорит, еще раз посмотришь, на, вот, будешь ходить здесь, по тротуару гулять один. Вот.
1: В общем,
0: вот
1: система рабочая, да?
0: Рабочая, классная система. Сейчас в школу внедрится, и вообще будет удобно и хорошо.
1: Ну вот и посмотрим.
2: Партнер шоу – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
4: Счастье! Лакто Флорене!
3: Что это?
4: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
2: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама «Биологически активная добавка». Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеет противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
2: Радио Юнистар.
5: Юнистар. Юнистар.

0: Неподготовленный человек может и потеряться, и запутаться, и каких-нибудь, я не знаю, дел наворотить. Но если вы слушаете утренний гороскоп на Юнистар, вы подготовленный человек, и ничего такого вам не грозит.
1: Да, действительно, наш гороскоп через 7 минут сориентирует вас в дне сегодняшнем.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободные.

0: Далее утренний гороскоп. И вот, пожалуйста, друзья, начинаем.
1: Да, в конце еще и счастливчика дня назовем. Овны, имейте сегодня в виду, в спорах может родиться все, что угодно, но только не истина.
0: Ну, вот как интересно. Тельцы, сегодня вам нужно будет из раза в раз доказывать, что вы на что-то способны.
1: Близнецы тоже не настроены сегодня на трудовые подвиги.
0: А ракам нужно сегодня проявлять находчивость.
1: Мне нравится гороскоп для льва. Сегодня нужно руководствоваться правилом: работа не волк, в лес не убежит.
0: Ой, хорошее правило. Да. Мне тоже очень нравится. Дева, сегодня у вас то и дело будут происходить какие-то сбои в ваших планах, но вы не отчаивайтесь. Все так или иначе придет в нужное русло.
1: Весы, а мысли о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, просто не дает вам сегодня покоя.
0: Скорпионы, вам сегодня нужно быть немножечко посдержаннее.
1: Стрельцы, рискуйте сегодня что-то потерять. Причем речь идет, ну, о вполне конкретных вещах, поэтому внимательно следите за своими.
0: Козероги, вам сегодня очень сложно попасть в правильный, нормальный ритм дня. Если вам это удастся, все будет классно.
1: Водолей. Люди рядышком с вами могут слишком легко относиться к серьезным вопросам, принимать быстрые решения. Вас-то сегодня очень раздражает.
0: Рыбы. Вам сегодня необходимо настроить себя на нужный лад. Если требует начальник трудовых подвигов, ну, сделайте, совершите хотя бы один.
1: Ох.

0: них тоже не просит, как Геракл, совершать их огромное количество.
1: Много не надо, да. Ну что?
0: Ну что, сейчас узнаем, кто у нас главный счастливчик дня, что говорят нам в этом смысле астрологи. Они говорят, что это львы сегодня. Ну, видишь, сказала, что...
1: Работа не волк, да, в лес не убежит. Вот под таким лозунгом сегодняшний день не проведите.
0: И львам поэтому хорошо сегодня. Mm-hmm.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. Вот вчера холодина была неимоверная.
1: Не по-летнему.
0: Вообще не по-летнему. А знаете что, оказывается, у метеорологов есть определенное понятие, которое описывает вот такое резкое и нехарактерное для сезона похолодание. Знали?
1: Ну вот ты же нам расскажешь?
0: Ну, ты же, вы
1: или,
0: же,
1: или ты
0: же
1: просто
0: тоже.
1: Как бы знали, мы такие, нет,
0: ну, конечно,
1: не знали.
0: Конечно, расскажу.
1: Ну что все, потому что мы не знали.
0: Ну все, раз вы не знали, тогда слушайте через 7 минут все подробности.
1: Давай.
0: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов, хоть и молчит, но с нами.
1: Доброе
0: продолжаем.
1: Утро.

0: Этим летом 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство Влады». Минск, Лихнехта, 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
1: Видеобел.бай. Максимум информации. Информация о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
3: Тюль. Всего за 10 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама.
5: Доброе утро. В Беларуси 7.26. Сейчас новости коротко. Оценки и домашние задания с 1 сентября во многих школах будут доступны в один клик. Как сообщает УНТ, более 300 белорусских школ перейдут на работу в автоматизированной системе «Электронная школа». Как скоро появится колея на дороге, научились определять белорусские дорожники. С помощью различных тестов они могут прогнозировать, что, например, через 20 тысяч проездов колеи не будет или она будет определенной глубины. Все это позволяет планировать ремонт дорог заранее, сообщает Белта. Опытный российский нападающий олимпийский чемпион Сергей Калинин подписал контракт с хоккейным минским «Динамо». Ранее 35-летний форвард находился в «Динамо» на просмотре и выступал за «Зубров» на Кубке Минска. Топ-10 самых продаваемых в мире авто за последние 6 месяцев назвали зарубежные аналитики. Они проанализировали данные из 162 стран. В итоге самым продаваемым автомобилем в мире стала Tesla Model Y. И к новостям компании. Выставка «Моторшоу» переносится с осени этого года на май 2027-го. Организаторы решили вернуть автосалон к привычному весеннему формату. За это время на рынке появятся новые бренды и модели, а дилеры успеют подстроиться под новые правила ввоза электрокаров. Точные даты проведения «Моторшоу» объявят позже. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
6: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
7: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Индлер, Франция. Реклама.
5: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Могилеве небольшой дождь и до 22 тепла. В Гомеле 23 градуса выше нуля и без осадков. В Бресте плюс 23, возможен дождь. В Витебске до 21 тепла и также дождь. В Минске сегодня без осадков и до плюс 21. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Погода напоминала середину осени какой-то, да, там число 10 октября.
1: Слушай, у метеорологов есть даже специальное метеорологическое выражение.
0: 7 часов 36 минут, вот мы сейчас вам о нем и расскажем.
1: Да, да, да. И называется это выражение «генеральная репетиция осени». Что, рассказываю, что это такое. В общем, это когда временно холодает, температура падает до осенних значений, да, вот эти дожди, по утрам вот эта прохлада, но все это носит кратковременный характер перед возвращением лета. Генеральная репетиция осени. Прикольно?
0: Знаешь, в жизни тоже таких генеральных репетиций тьма. Вот бывает иногда в какой-нибудь компании, в офисе может произойти генеральная репетиция увольнения. Когда начальник в 10:30 на работу зашел в кабинет, где там менеджеры сидят, а они все в компьютере в какой-нибудь маджонг играют и смеются. И он это увидел, насупился и ушел. И ходит неделю такой хмурый,
1: как туча. Не, ну это похоже
0: туча, да.
1: На генреп увольнения.
0: Все, все. В конце месяца всех распустят по домам.
1: Да.
0: А потом раз, как-то план продаж выполнился, и тебе, пожалуйста, премия всем, бац, в конце месяца.
1: Слушай.
0: Вот тебе генеральная репетиция.
1: Ой, теперь наступила, да. Вернулись опять добрые отношения. Ты знаешь, может быть, тогда и генеральная репетиция переезда на дачу в будку. Я не про мужа. Смотри, у меня есть собака, бигль. Бигль — это же невозможная собака. Особенно первый год точно мы эту генрепетицию прогоняли чуть ли не каждую неделю, потому что, ну, так безобразничало, невозможно. Он порвал все, что можно. Начиная от мебели, дверей, паспорта мужа. И каждый раз мы думали, все, все, это последний раз ты едешь на дачу. И каждый раз он приходил вот этими жалостливыми глазками, смотрел на нас. Потом так он уже ложился, потом так голову тебе наклонил.

0: таким испепеляющим взглядом на него смотрит неделю, две,
1: да,
0: три.
1: Да.
0: А потом он раз как-то так неожиданный подарок, сюрприз ей сделал, и она ему хопа и завтрак в постель. И все опять закрутилось, завертелось.
1: Опять все потеплело.
0: Опять все потеплело.
1: В общем, да. Мужчины, не доводите. Давайте сразу с цветов начинать.
2: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
6: Это Юнистар.

0: Это утреннее шоу, и у нас впереди игра под названием...
1: Стоп, спойлер! Да. Играть мы будем абсолютно с каждым из вас. Самое главное, вам внимательно слушать спойлер от Сафронова уже через 7 минут. Название фильма, если вы угадали, срочно отправлять нам в Телеграм. Ну и, конечно, выиграть крутой подарок. 2 пригласительных билета в кинотеатр Skyline на долгожданную премьеру «Приключения Моана».
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на

0: Горецкого от Янковского до Притыцкого и на Сурганова от Платонова до Куйбышева.
1: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о том, что нельзя слепо доверять искусственному интеллекту и почему осанка влияет на наше настроение.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама. Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк.

0: Bank.by или по телефону 120.
1: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House By или по телефону 7440. Круглосуточно.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на белвеб.бай или по номеру 7209.

0: Остался всего один рекламный ролик.
1: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
0: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
2: Партнер — Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 7:52. Время игры «Стоп спойлер».
1: Да, спойлерит Сафронов. Традиционно вы пытаетесь догадаться, что же за фильм он так подробно описывает. Название в Телеграм нам отправляете. 29-610-9950. На все про все у вас одна минута. Справитесь, крутой подарок ваш.
0: Угу. Ну что, все готовы? Будем начинать. Время, поехали.
1: Да.
0: Итак, громко звучит музыка. Мы видим кирпичные стены, все обклеенные в плакатах. Возле стены стоит мужчина в рубашке, разговаривает по телефону, по коридору, вот по этому темному коридору. Идут какие-то молодые девушки с дредами. Везде огромное количество стикеров, наклеек и плакатов. Это вход в какое-то ночное заведение. Из-за дверей входа громко звучит музыка.
1: Нам хватило нескольких секунд.
0: Хорошо, справились. Давай, неправильные же ответы успели прилететь.
1: «Ла-ла-ленд», «Майкл», «Богемская рапсодия», «Шаг вперед», «Бойцовский клуб». Неправильный ответ.
0: Так, а правильный ответ сегодня — это кино под названием «Школа рока». Фильм 2003 года.

0: Майкл или «Бойцовский клуб», обязательно приходите, посмотрите. Достаточно забавное кино. Но я сразу скажу, что в следующую среду так делать не будем, потому что если каждую среду я буду рассказывать о фильме, который вечером идет у нас в нашем формате кинопоказа, будет очень легко отгадывать.
1: Какой-то спойлер уже и не спойлер.
0: Да, поэтому это пару вот таких исключений у нас было в эту среду и в следующую.
1: Наталья становится нашей победительницей. Подарок классный вам достается. Два пригласительных кинотеатра Skyline. Долгожданную премьеру «Приключения Моана», где бесстрашная дочь вождя впервые отправляется за риф своего острова вместе с прославленным полубогом Мауи, чтобы доказать, что смелость и вера в себя способны преодолеть любые преграды. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Автомобили Хавейл.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Бывает, что что-то на первый взгляд выглядит очень плохо, неудачно, но на самом деле это как раз-таки такое вот плохо выглядящее и есть ключ к успеху. Несколько таких примеров вам приведем, но совсем скоро в утреннем шоу и поговорим об этом.
3: Да, будет интересно, честное слово. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша. Я думаю, честное слово, оно всегда
2: ты
3: работает.
2: Пообещала.
3: Работает же, честно.

0: Одевать надежду, надевать одежду. Радио Юнистар и белорусская сеть магазинов «Три цены» представляют рубрику «Вот это правильно». Каждое утро в 9:40 учимся весело и легко запоминать сложные правила в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
3: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская 8.
6: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
9: Мне старое кресло не по приколу.
10: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
9: Наконец-то!
8: Ура!
11: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.

Доброе утро. В Беларуси 8.00. С новостями Александр Романов. В Беларуси с 1 сентября увеличится зарплата у бюджетников. Это связано с повышением базовой ставки. Она увеличится с 297 рублей до 300, сообщает Белта. По итогам первого полугодия средняя зарплата в бюджетной сфере составила почти 2329 рублей. Это на 10,5% больше, чем в 2025 году. В Беларуси изменились условия, при которых можно садиться за руль. Перечень заболеваний скорректировал Минздрав. Например, сократили срок негодности к управлению после инфаркта миокарда, а также при имплантации электрокардиостимулятора. В перечень включили однократный судорожный приступ. Те, кто когда-то употреблял различные психоактивные вещества, также смогут ездить за рулем, но при условии разрешения от врачебной комиссии и ежегодного переосвидетельствования, сообщает Белта. Как скоро появится колея на дороге, научились определять белорусские дорожники. В специальных лабораториях проводят тестирование. На образец асфальтобетона механически воздействует колесо, аналогичное авто, и создает нагрузку на покрытие заданное количество раз. Это позволяет в дальнейшем прогнозировать, что будет с покрытием через определенное количество проездов колеса. Уже можно определять, что, например, через 20 тысяч проездов колеи не будет или она будет определенной глубины. Все это позволяет планировать ремонт дорог заранее, сообщает Белта. И в завершение российский спортсмен прыгнет с парашютом с аэростата с высоты 12 километров. Сергей Бойцов собирается установить мировой рекорд. Подготовка к прыжку включает испытания в барокамере космонавтов. На высоте около 12 километров парашютисту предстоит столкнуться с экстремально низкой температурой и разреженной атмосферой. Поэтому правильная работа кислородного оборудования и экипировки будет критически важной. Получится ли у спортсмена установить мировой рекорд, узнаем уже в эту субботу. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 50 копеек, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция ProPlan Partners 2026 пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал Минск Marriott Hotel. Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости. Далее о погоде. По информации погоды.

0: Удабай сегодня днем в Гродно и Могилеве небольшой дождь и до 22 тепла, в Гомеле 23 градуса выше нуля и без осадков, в Бресте плюс 23, возможен дождь, в Витебске до 21 градуса тепла и также дождь, в Минске сегодня без осадков и до плюс 21. На этом пока все, меня зовут Александр Романов, шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Иногда что-то, что выглядит на первый взгляд не совсем удачно, провально, может привести к огромному успеху. Ну, вот пример такой истории сейчас завирусился в сетях. Значит, фильм мультипликационный, китайский мультфильм, внезапно стал кассовым хитом из-за как раз-таки плохой и неудачной графики.
1: Это очень сказать, странно, да?
0: Да, но надо сказать, что над этим мультфильмом трудилось всего два человека, сын и его мать. Вот. И занимались они созданием этого фильма в течение там, почти 5 лет. И озвучивали сами, и сценарий писали, и графику, и дизайн, все сами. Но выглядит это на самом деле как, ну, какая-то анимация, знаешь, там 95-го или 7-го года. Первая компьютерная.
1: Только начало, да?
0: Да-да-да. Вот. Но, тем не менее, мультик каким-то образом вышел в кино, собрал очень мало изначально, а потом блогеры и все остальные начали скидывать мемы в соцсети, что, мол, вот такое кино идет, такой
1: вот
0: мультик.
1: Такое
0: и на него
1: кино.
0: Пошли, да, и на него пошли толпы. Смотрите, фильм собрал, ну, достаточно
1: прикольно,
0: внушительную сумму в прокате.
1: Прикольно.
0: Вот так получилось.
1: Ты знаешь, на самом деле в истории реально очень много таких случаев, когда что-то плохое приводит к чему-то хорошему.
0: Да,
1: вот давай на примере компании Coca-Cola расскажу. 85-й год, давным-давно, компания Coca-Cola выпускает новый напиток, новая кола, так называется, с новым рецептом. Ну и понятно, что маркетинговый провал, народ возмущается, продажи падают, и тогда производители компании понимают, что с этим надо что-то делать. Они громко признают ошибку, извиняются, возвращают классическую колу, и народ понимает, слушай, все-таки классическая кола такая классная была, такая вкусная, в сравнении вообще не идет. Они начинают скупать в огромных количествах Кока-Колу, чтобы вновь напомнить себе, какой был прекрасный вкус, а через какое-то время вот этот вот бренд «Новая кола», его начинают покупать коллекционеры в своей коллекции. И он, и понимаешь, и старая, как бы, продажи возросли, и новая тоже начинает очень успешно продаваться. А есть еще одна классная история от компании KFC. В 2018 году они выпускают ролик с цыплятами, которые поют песню о том, как их хотят съесть. Общество возмутилось. Ну, что за жестокость-то такая? В общем, KFC, они сделали скриншоты, мемы в соцсетях написали. Мы вас поняли. Ну, курочка же все равно вкусная. Вкусная, согласились пользователи. И вот такой хейт, он поднял продажи аж на 15%.
0: Ну, здорово.
1: Ну, еще история компании Burger King, это вот буквально 6 лет назад, они сделали рекламу,

0: И говорит, вы что вам продаете? Гниль. А на самом деле это был ход против химии. Они сравнили свой натуральный бургер с конкурентами, которые бургеры делали из консервантов. Реклама вирусная, продажи экологичной линейки вырастают на 20%, и компания золотилась вновь.
1: Ну вот видишь, Летова, я же тебе тоже говорю, что не всегда вот то, что выглядит неудачно на первый взгляд, оно
0: он очень провально. Даже симпатичный. Ну зачем ты так говоришь? Ну,
1: нет.
0: Зато человек хороший. Вот. Ну что ты?
1: Поэтому я тоже, ты когда сомневалась, это говорит да, не говорит да. Ну все же нормально.
0: Ну послушай, да.
2: Партнер шоу, сервис заказа лекарств аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
4: Счастье. Лакто Флорене.
3: Что это?
4: Пробиотический комплекс Лакто Флорене.
3: Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
2: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
4: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
5: Вы слушаете
6: Радио Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. У нас наша новая рубрика «Непопулярное мнение», в которой вы на сайт нам unistar.by отправляете какие-то свои мнения, которые могут показаться непопулярными. А мы проводим такой тест-опрос и в Телеграм узнаем при помощи мнений наших слушателей, насколько ваше мнение популярное или непопулярное.
1: Да, ну что, сегодня мы озвучим, а написал-то вчера нам Сергей на сайт Unistar.by свое непопулярное мнение, и звучит оно так: пицца с ананасами — это невкусно. Вот

0: Так вот считает Сергей. Это мнение не очень популярно, потому что Сергей пишет: все в моей семье обожают добавлять какие-то фрукты в салаты, в пиццы и прочее. А я не понимаю, что виноград делает в салате, что ананасы делают в пицце. Мне все это кажется дикостью.
1: Что, не выбрасывать же?
0: Ну или раздельное питание. Знаешь, семья съела ананасы, ты пиццу.
1: Я вам честно скажу, я очень люблю пиццу с ананасом.
0: Серьезно?
1: Да, очень. Ну, это одна из моих топчик любимых.
0: А давай тогда разберемся.
1: Давай, давай.
0: Мнение популярное у Сергея или нет? Сергей говорит, пицца с ананасами — это невкусно.
1: Невкусно.
0: Если вы с этим согласны,
1: лайк.
0: Да, пальчик вверх нам в Телеграме. Если считаете, что вот как Сафронов.
1: Что да, это классно. Тогда дизлайк.
0: Тогда дизлайк.
1: Ну, 29.
0: Да, да, 29-610-9950. Это номер нашего телеграмма. Давайте же разберемся вообще.
1: Давайте жить дружно.
0: Стоит ли вносить в меню эту позицию?
1: Да.
0: Или вообще напрочь убирать?
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой, Ташкентской до Партизанского проспекта, а также на Горецкого от Янковского до Притыцкого.
3: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама.

0: Смектика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усечение 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
1: Не жди

0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Главная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life

0: 5. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Без алкаголя.

0: Ну что же, подводим итоги нашей рубрики «Непопулярное мнение». Сегодня мнение было следующее.
1: Сергей нам написал на сайте Мистарбай «Птица с
0: ананасами». «Птица с ананасами».
1: «Пицца с ананасами» – это невкусно. Это уже скорее пирог, а не пицца.
0: Да. Слушайте, ребят, ну у нас сегодня 55 лайков, вернее, 55 дизлайков за то, что все-таки пицца с ананасами это вкусно, и 45% получается считают, что пицца с ананасами это невкусно. Все-таки получается мнение непопулярное. Есть те, кто прям писал, что ну тут вот не просто лайк, дизлайк, вернее, ставил, а писал, что ну вообще это что-то невероятное. Пицца с ананасами это самое вкусное, что может быть. Я вам хочу сказать, что я тоже больше всего люблю пиццу с ананасами. А еще есть очень популярный мемчик. Ну как мемчик? Это не мемчик, а братья Дафферы в своем сериале «Очень странные дела». Они как раз-таки протроллили вот эту тему, потому что на самом деле пицца с ананасами, она в какой-то момент была очень противоречивым блюдом.
1: Ну да, согласна.
0: Вот, потому что все привыкли к классическим там пицца с сыром, с пепперони. Ну вот это, особенно в американской культуре такая тема прослеживалась. И они специально в одном сезоне показали какую-то пиццерию, где работал парнишка из Гавайев. И вот он именно такую пиццу делает. Там тоже говорит, что это такое, как ты можешь добавлять туда и курицу и ананаса, а потом он говорит, вы попробуйте. И все начали пробовать, и просто взрыв и удовольствие.
1: Слушай, если ты никогда не был на Гавайских островах, у тебя есть шанс хотя бы чуть-чуть
0: закрыть глаза и представить, что ты на Гавайских островах.
1: Спасибо за ваше мнение.

0: представляет компания «Эос Матрасы».
1: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: Вы слушаете.
3: Радио Юни.

0: партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Утреннее шоу на Йонистар продолжается, а нас с вами впереди ждут нелепые заголовки.
1: Да, нахожу их на просторах интернета, Сафронов все это комментирует. Мы хотим, чтобы ваш будний день стал чуточку веселее.
2: Одевать надежду, надевать одежду. Радио Юнистар и

0: утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Белка промокод, бандл подает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод «Белка» в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
5: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.

0: Точка.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
4: Мне старое кресло не по приколу.
5: Мне б кабинет сделать в доме пора. Едем в Кингстайл.
4: Наконец-то.
3: Ура!
6: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы.

0: Доброе утро. В Беларуси 8.31. Сейчас новости коротко. В Беларуси с 1 сентября увеличится зарплата у бюджетников. Это связано с повышением базовой ставки. Она увеличится с 297 рублей до 300, сообщает Белта. В каком областном городе дороже всего стоит жилье, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. В Бресте. По итогам второго квартала этого года средняя цена квадрата составила 3820 рублей. В Беларуси изменились условия, при которых можно садиться за руль. Перечень заболеваний скорректировал Минздрав. Например, сократили срок негодности к управлению после инфаркта миокарда, а также при имплантации электрокардиостимулятора. В Британии создали роботов, которые сами ищут и собирают урожай. И главное, машины уже прошли полевые испытания у реальных производителей. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайолис, Спиндлер, Франция. Реклама.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Могилеве небольшой дождь и до 22 тепла. В Гомеле 23 градуса выше нуля и без осадков. В Бресте плюс 23 и возможен дождь. В Витебске до 21 тепла и также дождь. В Минске сегодня без осадков и до плюс 21. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: брачной ночи назвала. Завуалировано.
1: Хорошо, хорошо. Классно. Третий заголовок. Как спасти планету, занимаясь сексом?
0: Без контрацептивов.

0: Партнер шоу — компания Белтелеком.
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123. Это Юнистар.
4: Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем. У нас впереди рубрика «Говорит страна».
1: Да, наша любимая рубрика. Здесь мы задаем вам вопросы, ждем от вас голосовые сообщения. Вы нам отправляете все в Телеграм, а мы вам взамен автору самого классного варианта гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
0: Да. Что за вопрос сегодня? Давай.
1: Да рассказываю. Слушай, стою в очереди в аптеке. А где ж мне еще стоять? Ну и за мной стоит женщина. Ну, такая уже взрослая женщина, понимаешь? Я полшажка вперед, и она два шажка вперед. И прям уже вот дышит мне в шею, понимаешь? Я чуть-чуть в сторону, она чуть-чуть в сторону. В общем, мы с ней как маленький паровозик друг за другом, а это очень сильно напрягало. Но все-таки вот это, держите дистанцию, хотелось сказать. Но я деликатно промолчала. Потом выхожу из аптеки, да. И думаю, слушай, ну надо было что-то сказать, но я не могу. Но вот мы минут там 10 стояли, мне было не очень, конечно. Что сказать человеку, который в очереди, ну прям вот прям вплотную сзади к вам примыкает.
0: Ну, давайте, да, хороший вопрос. Это действительно раздражает такая ситуация.

0: «Качули в маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк.бел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
1: Это была реклама.

0: Продолжаем утреннее шоу, и у нас рубрика «Словарный запас» впереди.
1: Да, Саша Романов какое-то интересное слово нашел, будет нас с ним знакомить, да, Саш?
2: Да, познакомлю. Саша. Расскажу, как ласково называть людей, которые покупают что-либо только на скидках, либо ищут только выгодные предложения.
0: Прикольно. Есть для таких ласковые слова?
2: Конечно.
0: Да? Ну, хорошо.
1: Ну, это интересно, давай. Петр Сафронов.
0: Как еще меня можно называть?
1: Да, солнышко, зайка, а есть еще какое-то? Петр Сафронов, Алина Летова, Саша Романов и наш словарный запас, рубрика, которая стартует уже через 7 минут.
0: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
3: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8. Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве в Минске.

0: 31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.

Доброе утро. В Беларуси 8:59. С новостями Александр Романов. Почему растет курс доллара, рассказал глава Нацбанка Роман Головченко. По его словам, ситуация на валютном рынке страны остается стабильной, а колебания курса в рамках установленных параметров. Глава Нацбанка отметил, что небольшое ослабление белорусского рубля к доллару носит технический характер. Это связано прежде всего с ослаблением российского рубля по отношению к американской валюте, пишет СБ «Беларусь сегодня». В каком областном городе дороже всего стоит жилье, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. В Бресте. По итогам второго квартала этого года средняя цена квадрата составила 3820 рублей. В однушках 4150 рублей за 1 квадратный метр, в двушках 3800. За последние три месяца в Бресте зарегистрировано почти 570 сделок. Это немного больше, чем в прошлом квартале. В Минске в следующем месяце откроют новую велодорожку. Она расположена вдоль Слепянской водной системы в Партизанском, Ленинском, Первомайском и Заводском районах. Протяженность около 12 километров. Вдоль всего маршрута установили зоны отдыха со скамейками, спортивными и детскими площадками, а также площадки для техобслуживания велосипедов, сообщают Минск Новости. И в завершение, в Британии создали роботов, которые сами ищут и собирают урожай. И главное, машины уже прошли полевые испытания у реальных производителей. Одна автономно перемещается по полю и собирает фрукты и овощи, другая предназначена для урожая в гидропонных хозяйствах. Это одни из самых трудных задач для роботов. Плоды разного размера, листья все перекрывают, растения двигаются, а давить, допустим, клубнику нежелательно. Но роботы с этим отлично справляются, отмечают разработчики. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 50 копеек, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная

0: Конференция ProPlan Partners 2026 пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал Минск Мариот Хотел, Минск, проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Могилеве небольшой дождь и до 22 тепла. В Гомеле 23 градуса выше нуля и без осадков. В Бресте плюс 23, возможен дождь. В Витебске до 21 тепла и также дождь. В Минске сегодня без осадков и до плюс 21. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: 9:07, словарный запас на Юнистар начинается. И прямо сейчас Саша познакомит нас с каким-то интересным словом. Пожалуйста, Саша.
1: Да, как назвать человека, который вручную собирает вишню с дерева? Есть предположение?
0: Вишню с дерева?
2: Да. А как можно не вручную? Это если скворцы прилетели.
1: Ну, может, есть специальные приспособления. Ну, шкварцами, да. Черри-пикер, правильно.
0: Черри-пикер. Черри-пикер. Я думал, что-нибудь типа вишрук какой-нибудь.
2: Ну, вишрук.
0: Не совсем. Ну, есть физрук, а есть
1: вишрук. Правда, выражение это уже довольно старое, а сейчас черри-пикер означает немного другое. Например, искать и покупать товары только на скидках или акциях. Словно выбирать, или вернее, собирать. Да, вишенку.
0: А изначально это вот черри-пикер, это про прям тех, которые вишню с дерева собирали, так и называли, да?
1: Да, да, вот черешню, прям так и было.
0: Понятно.
1: Ну, маркетологи, грубо говоря, придумали такое название, и это прижилось. А еще есть еще, грубо говоря, похожее значение, но немножечко все-таки другое. То есть черри-пикер – это искать что-то лучшее или особенное в чем-либо. То есть не обязательно скидки акции, а просто вот все подряд.
2: Изюминка какая у человека.
1: Ну, что-то вроде
2: потому
1: этого.
2: Что я.
0: А еще черри-пикером можно назвать человека, который

0: Кстати, невозможно, потому что он занимается чистым черепикингом. Может разнести в пух и прах, скажем, «Интерстеллар» Нолана, потому что там в одной сцене на 25-й минуте МакКонахи, допустим, в кроссовках из 2000-х, хотя вроде бы по сюжету 2067-й. Но только петь все равно, потому что он считает сюжет уже не гениальным.
1: Нет, Нолана я уважаю и люблю, как же Нолана можно разносить. Вот какого-нибудь... Ай, хотя ладно, не будем сегодня никого трогать.
2: Ладно, черепикер.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: Приглашаем вас в игру, друзья.
1: Игра, которая называется «Главная буква». Здесь можно выиграть крутой подарочный бокс для поддержания рабочего настроения от «Работа Бай», бесплатного сайта по поиску работы в разных городах Беларуси. И сыграть, и подарок выиграть, и настроение себе поднять. Три в одном. Уже через 7 минут дозванивайтесь 8017-242-9950.
0: Да, играем совсем скоро, ну а пока...
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Раубической до Долгиновского тракта. Около 6 минут придется потратить, чтобы проехать по Пушкино от Адоевского до Притыцкого. Зарядная станция.
3: Зарядная станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама. Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Конфеты «Мерси» ассорти с кокосом. 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе «Нескафе Классик» 9 рублей 99 копеек за 95 граммов. Копеечка. Выгодные покупки. Рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 7.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
5: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
6: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Конфеты «Тоффи Фи Шоколад» 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе молотый «Лавацца Крема Густо» 17 рублей 69 копеек за 250 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют.
7: Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: Главная буква у нас прямо сейчас начинается. Кто
1: да,
0: участвует?
1: Да, да. Сейчас познакомлю вас с нашим главным игроком. Ну и напомню, что если вы вдруг ищете себе работу, то на этой неделе сервис по поиску работы «Работа Бай» наш главный партнер игры. Поэтому каждая наша игра превратится в собеседование. И сегодня что-то такое у нас сегодня и с Валерием произойдет. Валерий, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Валерий, начальник участка по делу контроля за контрольно-измерительными приборами.
0: Ой-ой-ой.
1: Сложно, а?
0: Да.
1: Но Валерий сказал, да там ничего сложного.
0: Ничего сложного. Ну, давайте посмотрим, насколько там ничего сложного.
2: Сейчас, давайте.
0: Знаете, как поступим? Вот сейчас пойдем от обратного. К вам на работу будет устраиваться человек. Вот Полина Летова захотела на участок по измерительным приборам вместо утреннего шоу. Почему нет? Да, резко так взять и поменять себе профессию. В общем-то, Полина будет задавать вам вопросы, вы ее будете собеседовать таким образом. Но все ваши ответы на собеседование, на ее вопросы по поводу компании, работы, должны начинаться только с той буквы, которая выпадет. Вот и вся, собственно, сложность. Минуту продержитесь, отвечая на вопросы. Все, Полинка на работу устроится, вы подарок получите. А сейчас единственное нам осталось узнать, что за буква у нас сегодня будет в игре. Это... О! Олег.
1: Так, хорошо, хорошо. Ну что, Валерий, готовы ли вы минутку продержаться? Вы как начальник участка, а я хочу к вам на участок тоже там у вас работать. Вы не против уже будете, правда?
2: Да, в отдел кадров отправлю вас дальше.
1: Подождите, подождите, давайте разберемся
0: во всем. Чтобы ты там по участку не шастала.
1: Хорошо.
0: Ну давайте попробуем.
1: Запускаем наш таймер. Ой, здравствуйте, дорогой начальник. Послушайте, нашла объявление о работе. Подскажите,

0: шоу «Автомобили Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: А мы продолжаем утреннее шоу нашей рубрикой, которая называется «Вот это правильно».
3: Да, да, до начала учебного года времени все меньше и меньше. Вот мы и решили учиться весело и легко запоминать сложные правила русского языка в нашем утреннем шоу вместе с белорусской сетью магазинов «Три цены», где можно отлично подготовиться к школьному сезону. Очередное правило через несколько минут.

Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.

0: Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Могилеве небольшой дождь и до 22 тепла. В Гомеле 23 градуса выше нуля и без осадков. В Бресте плюс 23, возможен дождь. В Витебске до 21 тепла и также дождь. В Минске сегодня без осадков и до плюс 21. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается. Touch. You. Right now.

0: Утреннее шоу продолжается. 9 часов 38 минут. Друзья, у нас наша новая рубрика, которая называется «Вот это правильно».
1: Да, ну что здесь происходит? Мы напоминаем вам о том, что скоро уже наступит учебный год, правильно?
0: Да.
1: И, соответственно, к нему нужно правильно подготовиться. Угу. И поэтому, для того, чтобы на русском языке чувствовать себя максимально комфортно не только вашим школьникам, но и вам, мы предлагаем вам познакомиться

0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
1: Остался всего один рекламный ролик. Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Стоматология Стомика».
2: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
4: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
2: Информация носит рекламный характер.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем утренним гороскопом. Пожалуйста,
1: счастливчика дня в конце назовем. Конечно, слушайте внимательно. Конечно. Овны, имейте в виду, в спорах может родиться сегодня все, что угодно, но все, только не истина.
0: Тельцам сегодня нужно обойтись без намеков. Говорите то, что думаете.
1: А близнецы не настроены на трудовые подвиги.
0: Ну, это проблемы тех, кто будет с ними работать. Вот у раков, например, сегодня как раз-таки ситуация такая, что они будут заниматься перекладыванием обязанностей на других. И если тут рядом близнецы, то...
1: То это хорошо. Вот если рядом лев, то плохо. Знаете почему?
0: Почему?
1: Потому что лев сегодня руководствуется главным правилом. Работа не волк, в лес не убежит.
0: А девы

0: Потому что вы будете иногда такие мысли какие-то выражать, такие идеи приложить. Вот это да, вот это рыба.
1: Так, ну что, давай назовем счастливчика дня.
0: Давай, что нам говорят астрологи по этому поводу? Какой знак зодиака сегодня впереди?
1: Это... Львы, львы! О! Ведь в голове одна мысль: работа не волк, в лес не убежит.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Юнистар.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: А мы продолжаем утреннее шоу на Юнистар. У нас впереди наш утренний дайджест, в котором мы все самое любопытное еще раз для вас повторим, правильно?
3: Да, да, буквально через 7 минут, так что подождите, чтобы быть в курсе всех самых интересных новостей. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
4: Зарядная станция. Зарядная станция. Реклама.

0: Диабет.
1: Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопас.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
3: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
4: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Остался всего один рекламный ролик.

Агропромбанке. И сроки заключения кредитных договоров увеличиваются с 5 до 7 лет для сельхозорганизаций и с 7 до 10 лет для физических лиц. В регионах, которые находятся вдали от больших городов, дали возможность уплачивать специальные сборы взамен налога. К 1 сентября в Беларуси откроют 4 новые школы. Две из них заработают недалеко от Минска, в Смолевичах. В них смогут учиться более 1500 детей. Еще по одной школе откроют в Могилеве и Прилуках. К слову, всего в Беларуси 1 сентября около 2500 школ откроют двери для более чем миллиона учащихся, сообщают Минск-Новости. И в завершении Илон Маск запустил необычный конкурс. Участникам надо создать оригинальное видео, которое посвящено поэме Гомера «Одиссея». С помощью искусственного интеллекта Grok Imagine после опубликовать его в социальной сети X. Работа принимают по 31 августа. За 3,5 ролика раздадут от 25 до 100 тысяч долларов. Единственное, принять участие могут только жители США и Колумбии, но никто не мешает создать соответствующий аккаунт в сети X. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 50 копеек, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Могилеве небольшой дождь.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается утренним дайджестом, и мы хотим все самое любопытное еще раз для вас коротко повторить из того, что мы сегодня обсуждали. Полин, что тебе понравилось сегодня?
1: Так, ну я уже как мама школьника, значит, к школе готовлюсь потихоньку, да, поэтому и новость у меня такая. Оценки и домашние задания с 1 сентября во многих школах будут доступны в один клик. Ага. Это специально для учителей, чтобы избавить их от бумажных работ всяких.
0: Слушай, а вот ты подумал, ты говоришь, я же мама, я к школе уже готовлюсь.
1: Да,
0: я
1: да.
0: ведь тоже отец, а почему я к школе не готовлюсь?
1: Да потому что ты отец, понимаешь, чувствуешь, да?

0: странный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
1: Это Юнистар. Юнистар.

0: утреннее шоу на Юнистар продолжается ставками на хит. И прямо сейчас мы вам представим две наши песни. Одну принесла Полина, вторую я. Ну а уж вы выбираете, чью будем слушать. Выбрать очень просто. Пишите наши фамилии в Телеграм. Сафронов или Летова.
1: 29-610-9950. Это номер нашего Телеграма. Я, знаете что, вот если вы не успели похудеть к лету, да и слава богу, лето уже заканчивается. Сейчас как худи наденем вот эти вот объемные, так и здорово будет. А под хит, который я сегодня выбрала, вообще можете чувствовать себя прекрасно, даже если у вас очень аппетитные формы и естественные изгибы. Мы только за это. В общем, исполнительница говорить не нужно, соответствует навязанным глянцевым стандартам. Будьте такими, какие вы есть. И мне вот эта

0: вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о том, что нельзя слепо доверять искусственному интеллекту и почему осанка влияет на наше настроение.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
2: Реклама.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. До 31 августа скидки на технику «Атлант». Холодильник с морозильником «Атлант» объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
3: С новой скидкой тебя.
1: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Галя, у нас замена! Бесплатные Билвэб-кассы подвезли.
10: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвэб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвэб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
9: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвэб.

0: действительно практически одинаковое количество голосов за наши с тобой хиты. Но все-таки так. Твой чуть-чуть на два голоса отстал. Ну, ничего страшного, я думаю, завтра опередишь. Поэтому Полина Летова сегодня на втором месте.
1: Так, ну что, я предлагала вам насладиться хитом от Меган Трейнора «All About That Bass». А это гимн бодипозитива и любви к своему телу, между прочим.
0: Понятно. Бодипозитивщик-то
1: наш. Да.
0: А я принес вам хит, который на самом деле качает. Мне кажется, что в середине рабочей недели, если вы начали уже немножечко уставать, он вас взбодрит. Ми Дженте, Джей Балвин и Вилли.

Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метапик Ветра», Минск, Латвия.

заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо.

0: Дальше. Хит за хитом.
1: Всем доброе утро, это Юнистар, меня зовут Саша Козырев. И знаете, за окном у нас среда, и это уникальный день, когда в нас просыпается теоретик. Вот мы теоретически понимаем, что понедельник был стартом, вторник был испытанием. Ну а среда — это понимание, вы уже здесь, вы уже знаете, что произойдет. Вы уже преодолели самую сложную часть рабочей недели. Вот почему в среду мы с вами работаем гораздо легче. Осталось только для удовольствия добавить немного музыки. И в этом поможет Юнистар. Слушаем хит за хитом весь день. Mr. No и It's all or to the swim song. Полина Гагарина и ее обворожительный хит «Спектакль окончен». Ну а Питбуль и Кристина Аглера напомнят, что лето продолжается. Самое время наслаждаться моментом. Хит за хитом в нашем эфире, но для начала актуальные новости и коротко о том, что обещают синоптики сегодня.
2: Реклама.
3: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 17 по 23 августа. Скидки на бытовую химию до 40%. Стиральный порошок Тайд для чувствительной кожи 6 килограммов всего за 31,99.
4: С новой скидкой тебя.
3: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус». Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
6: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович.

0: Чарли Эксец, Янг Ли и Сальма Хайек.
1: Огненная гора изголодалась.
0: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения.

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. В Беларуси с 1 сентября увеличится зарплата у бюджетников. Это связано с повышением базовой ставки. Она увеличится с 297 рублей до 300, сообщает Белта. По итогам первого полугодия средняя зарплата в бюджетной сфере составила почти 2329 рублей. Это на 10,5% больше, чем в 2025 году. Оценки и домашние задания с 1 сентября во многих школах будут доступны в один клик. Как сообщает ОНТ, более 300 белорусских школ перейдут на работу в автоматизированной системе «Электронная школа». Специалисты Министерства образования пояснили, что это избавит учителей от рутины заполнения бумажных журналов. Данные автоматически подтянутся в дневники учеников. В Беларуси изменились условия, при которых можно садиться за руль. Перечень заболеваний скорректировал Минздрав. Например, сократили срок негодности к управлению после инфаркта миокарда, а также при имплантации электрокардиостимулятора. В перечень включили однократный судорожный приступ. Те, кто когда-то употреблял различные психоактивные вещества, также смогут ездить за рулем, но при условии разрешения от врачебной комиссии и ежегодного переосвидетельствования, сообщает Белта. И в завершение топ-10 самых продаваемых в мире авто за последние 6 месяцев назвали зарубежные аналитики. Они проанализировали данные из 162 стран. В итоге самым продаваемым автомобилем в мире стала Tesla Model Y. На долю этой модели пришлось почти 1,5% мирового рынка. На втором месте оказалась Toyota Corolla, а на третьем — Ford F-Series. В десятке лидеров также Toyota RAV4, Honda CR-V и Volkswagen Tiguan. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро — 3 рубля 50 копеек, доллар США — 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей — 3 рубля 56 копеек. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция ProPlan Partners 2026 пройдет в Минске. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18:00. Конференц-зал «Минск Мариот Хотел», Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Могилеве небольшой дождь и до 22 тепла. В Гомеле 23 градуса выше нуля и без осадков. В Бресте плюс 23, возможен дождь. В Витебске до 21 тепла и также дождь. В Минске сегодня без осадков и до плюс 21. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
3: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эфире «Юнистар». В этом ритме двигаемся навстречу нашим выходным. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, неделя у нас дождливая, прохладная, поэтому зонтик, надеюсь, сегодня при вас. А вот хит за хитом 24/7 доступны только для тех, кто слушает «Юнистар». Делаем громче.
4: Хит за хитом, «Юнистар».
5: And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Know It All в эфире Юнистар. И в этом ритме мы практически с вами преодолели экватор рабочей недели. Поэтому я, как и многие, запускаю обратный отчет до выходных. Тем более до конца лета у нас с вами в запасе осталось совсем немного, и размениваться на мелочи и скучные занятия по выходным не хочется. Выходные должны быть яркими, как хиты в эфире Юнистар. В ближайшее время послушаем Асиану «Cry Cry».
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
3: Помню, там в 96-97 году, когда я сидел над учебником математики, пытаясь решить какую-то непростую задачку. И мне так не хотелось, потому что по телеку шли мультики, вот, а учебник как-то вообще, он, буквы и цифры эти расплывались в глазах. Я говорил маме, я не понимаю эту математику и все. И мама взяла в руки тапок большой, ну, в смысле, а у него большой каблук сзади на тапке был. Она говорит, давай сейчас, если ты не понимаешь, я...
4: Клик.
3: Да. Я говорю, да нет, говорю, я не понимаю.
4: И
3: я
4: поворачиваю...
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра.

0: На-на-на от Пегги Гу в эфире Юнистар. Это саундтрек нашей летней монотонности. Это голос, который пробивался сквозь наши рабочие будни. Да, лето практически прилетело, причем незаметно. Понедельник, вторник, среда, четверг. Одни и те же дни на репите. Работа, кофе, кондиционер, домой. Снова повтор, и вот уже с вами конец августа. В этом монотонном ритме была ровно одна песня «На-на-на» в нашей голове. Но с другой стороны, если мы не заметили, как пролетело это лето, значит, оно было насыщенным, оно было продуктивным. Ведь когда нам скучно, время тянется с катастрофической скоростью. Все как в эту среду. Ну а и чтобы справиться с этой скукой, предлагаю добавить немного музыки в наш график. Она точно поднимет продуктивность. Давайте проверим. Galaxy от Kungs уже скоро. Tattoo от Larin. All the Right Moves от One Republic. Мы с вами точно совершаем правильные движения, движемся в сторону наших выходных. И, кстати, по курсу у нас рубрика «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы – сеть ветеринарных аптек «Доктор».

0: Да, такое у нее имя. Она сидит исключительно дома, на диване и выходит максимум на балкон. Поорать на птиц. Зачем же хозяину тратить деньги на ее обработку от блох? Причину рассказывает звериный детектив. А точнее, представитель сети аптек доктор Вет Александр. Может, блохи уже и лифт научились вызывать?
1: Ну, лифт они, конечно, не вызывают, но в качестве бесплатного такси могут использовать вас. Допустим, вы прошлись возле подъезда, принесли их на себе домой, а кошка пошла в...

0: таких диванных домоседов в аптеке «Доктор Вет» есть очень удобные мягкие капли «Advantage» на холку. Но так как блохи являются переносчиками гельминтов, то лучше использовать комплексную защиту «Адвокат». Защищайте свою кошку, потому что балкон должен быть безопасным местом для ее сольных концертов.
1: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело.
3: Реклама. Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк по карте.

0: Minsk.by или по телефону 120.
1: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Выучи школьник и полный студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника.by или по телефону 242-16-15.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by и

0: Galaxy от Кунгс среди наших звезд эфира, знаете, снова погружает в астрологическую тематику. И если раньше спрашивали, когда сажать картошку, когда жениться, как вообще планировать неделю, это были такие важные вещи, долгие планы, сейчас все поменялось. У астрологов стали актуальными вопросы, ну, можно ли мне подстричься в пятницу, что надеть на свидание, двигать отпуск из-за вот ретроградного Меркурия или нет. Ну, мне кажется, Galaxy от Кунгс как раз про это, про ощущение, что где-то там, не решение, но подсказка. Только помните, звезды не решают проблемы, решение все равно ваше. И право на ошибку у вас тоже есть. Ну а мы же продолжим наполнять ваши рабочие будни музыкой. Дракула в эфире Unistar от Tame Impala. Джонни споет «Помню». Чуть раньше хит от Maroon 5 «Wake Up Call». Ну а прямо сейчас небольшая остановка, узнаем актуальные новости и прогноз синоптиков на сегодня.
1: Надевать надежду, надевать одежду. Радио Юнистар и белорусская сеть магазинов «Три цены» представляют рубрику «Вот это правильно». Каждое утро в 9:40 учимся весело и легко запоминать сложные правила в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей

0: Реклама.
1: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
2: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
4: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
5: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
6: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
0: Остался всего один рекламный ролик.
7: Впереди хороший знак.
8: Подключайтесь на лайв

Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. Минздрав скорректировал перечень противопоказаний при вождении. Сократили срок негодности к управлению после инфаркта миокарда, а также при имплантации электрокардиостимулятора. В перечень включили однократный судорожный приступ. Те, кто когда-то употреблял различные психоактивные вещества, также смогут ездить за рулем, но при условии разрешения от врачебной комиссии и ежегодного переосвидетельствования, сообщает Белта. Спрос на среднее специальное образование вырос в Беларуси. Как сообщает ОНТ, увеличился конкурс в колледжи страны. Особенно востребованы педагоги, кулинары и специальности для высокотехнологичных производств, таких как роботизация и микроэлектроника. Всего в Беларуси 173 таких учебных заведения. В этом году они примут 39 тысяч человек. Мошенники убедили 10-летнего мальчика из Минска отдать им 18 тысяч долларов и 6 слитков золота родительских сбережений. Об этом сообщили в ГУВД Мингорсполкома. Они сказали ребенку, что тот якобы помогал преступникам и поэтому теперь должен задекларировать накопление своей семьи. Курьера, который забрал деньги, задержали. О спорте. Арина Соболенко одержала вторую победу на старте турнира в американском Цинциннати. В 1-16 лидер мирового рейтинга обыграла китайскую теннисистку Синьюнь Ван 6-1-6-3. Нынешний турнир завершится 23 августа. Чемпионка заработает чуть больше 1 миллиона 100 тысяч долларов. А вот курсы Национального банка на сегодня. Евро 3 рубля 50 копеек, доллар 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Дальше о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Гродно и Могилеве небольшой дождь и 22 градуса тепла. В Гомеле 23 градуса выше нуля и без осадков. В Бресте плюс 23, возможен дождь. В Витебске 21 градус тепла и также дождь. В Минске сегодня без осадков и до плюс 21. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Хорошего дня!

Это Юнистар. После небольшой паузы продолжаем с вами слушать любимый хит за хитом. Это можно делать и в онлайн-формате на сайте unistar.by. Заходите, слушайте, вдохновляйтесь. Ну а мы с вами летим дальше. Меня зовут Саша Козырев. Всем классной среды.

0: Вот аккомпанемент хитов. Выходим на финишную прямую нашего лета 2026 года. Это Юнистар. И знаете, конец лета меняет наш рабочий тон. Кому-то хочется сбавить скорость и догнать отпуск в голове. Кто-то делает последний рывок, проекты, дедлайны, успеть до холодов. В общем, продуктивность не упала, она перераспределилась. Меньше рутинного автопилота, больше срочных, но честных дел. Кстати, срочное дело у нас на ближайшее время — это игра «Я знаю пароль». Если вы хотите сыграть с нами в прямом эфире, получить не только классный подарок, но и стать нашим чемпионом, тем, кто сможет взломать наш пароль в прямом эфире, тогда нужно оставить заявку. Как это сделать? Открывайте мобильный телефон, заходите в Telegram 610-9950. На этот номер отправляйте всего лишь одну фразу «Я знаю пароль». Это будет заявка на участие в нашей игре. С кем сыграем, узнаем через 10 минут. И, конечно же, узнаем, сможет ли наш участник подобрать тот самый заветный пароль, состоящий только из правильных ответов. Ну а в эфире Нестар в ближайшее время споет Энрике Иглесиас.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Бодро

0: Знаешь, может быть, тогда и генеральная репетиция переезда на дачу в будку. Я не про мужа. Смотри, у меня есть собака, бигль. Бигль — это же невозможная собака. Особенно первый год точно мы эту генрепетицию прогоняли чуть ли не каждую неделю, потому что, ну, так безобразничало, невозможно. Он порвал все, что можно. Начиная от мебели, дверей, паспорта мужа. И каждый раз мы думали, все, все, это последний раз ты едешь на дачу. И каждый раз он приходил вот этими жалостливыми глазками, смотрел на нас. Потом так он уже ложился, потом так голову тебе на коленке дринк. И такой... И все. И опять наступало вот теперь в нашей семье.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.

0: и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно. Это был...

0: Точнее, разминать их. Итак, напомню, Андрей, у нас есть три категории на выбор. Давайте узнаем, какие.
1: Кино. Спорт. Одежда.
0: Ох, Андрей, что-то мне подсказывает, что с категорией вы практически уже определились, да? Есть у нас кино, спорт, одежда. Что выбираете?
2: Я кино выберу.
0: Вы все-таки выбрали кино?
2: Да.
0: Решили пойти по более простой. Ну что ж, Андрей, я тогда желаю вам удачи. Какой последний фильм, кстати, смотрели?
2: Последний... «Поезд в Пусан». Вчера как раз в Корее.
0: Неплохо. Будут ли вопросы по этому фильму? Скоро и узнаем. Итак, вопрос под номером один. За какой фильм Леонардо Ди Каприо получил долгожданный «Оскар»? Вариант номер один – «Бывший». Вариант номер два – «Исчезнувший». Вариант номер три – «Выживший».
2: «Выживший».
0: Номер три.
2: Третий.
0: Итак, принято. Какой фильм снял Квентин Тарантино? Вариант номер один – «Две спальни». Вариант номер два – «Четыре комнаты». Вариант номер три – «Одиноким предоставляется общежитие».
2: «Четыре комнаты».
0: Зафиксировали. Идем дальше. И третий, финальный вопрос. Как звали главного героя фильма «Матрица»? Вариант номер один – «Лео». Вариант номер два – «Нео». Вариант номер три – «Макс».
2: Нео.
0: Итак, зафиксировали все три варианта, а теперь осталось узнать, смогли ли вы подобрать тот самый пароль.
1: Пароль подобран верно.
0: Абсолютно верно, Андрей. Я вас поздравляю. Абсолютно верно. Леонардо Ди Каприо получил Оскар за «Выживший». Фильм Квентина Тарантино назывался «Четыре комнаты». И, конечно же, главного героя фильма «Матрица» звали Нео. Я вас поздравляю. Вы получаете у нас подарок
2: большое.
0: От LC Waikiki. Вам дарят победителю сертификат на 100 рублей. LC Waikiki – это стильная, качественная и доступная мода для всей семьи. В магазинах бренда вас ждут новые сезонные коллекции, школьная одежда, back to school и летние луки по суперценам. Приходите за выгодными покупками всей семьей. Ну а уже завтра мы сыграем снова в нашу игру «Я знаю пароль».
1: «Я знаю пароль».
3: Рубрику представляет торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
4: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в косую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко. Реклама.
5: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
6: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
3: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
5: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти.
7: АВ-бай. Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество.

0: Vertigo Hotel на Рокстона — это, знаете, такой легкий дружеский толчок в плечо. У вас все получится. Ну и, кстати, если не знаете, чем занять свой сегодняшний вечер, тогда приглашаю вас. Каждую среду Unistar устраивает бесплатные показы хитового кино. Это фильм с легендарным саундтреком, который нас сегодня ждет. Сегодня будем смотреть комедию «Школа рока». Приходите в 19.00 во дворик арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там можно вкусно поесть и уютно расположиться на крытой веранде. Поэтому до встречи сегодня в 19.00 арт-пространство «Эхо». Ну а вот в эфире ускоряет наш рабочий график «Miles Away» от Offenbach. Яркий, эмоциональный хит, который нам напоминает про не менее классный, но другой фильм. «Love Me Like You Do» от Ellie Goulding. Уверен, кто-то захочет пересмотреть 50 оттенков серого. Ну а чуть раньше «Angels» от Morandi. Хит за хитом продолжает эфир Unistar.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Unistar и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .by. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .by. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Нащелкай на призы семечки от Мартина. Купи от двух упаковок в одном чеке. Зареги.

Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. В Беларуси намолотили 8 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это почти на миллион тонн больше, чем в такой же день прошлого года. В лидерах Минская и Гродненская области. Спрос на среднее специальное образование вырос в Беларуси. Как сообщает ОНТ, увеличился конкурс в колледжи страны. Особенно востребованы

Требованы педагоги, кулинары и специальности для высокотехнологичных производств, таких как роботизация и микроэлектроника. Всего в Беларуси 173 учебных заведения подобного типа. В этом году они примут 39 тысяч человек. Медведь напал на палатку в Алтае в России. Хищник утащил в лес туристку. Там она и погибла. Ей было 29 лет. Как сообщает ТАСС, зверя пытались остановить местные жители, но им ничего не удалось, потому что хищник вел себя очень агрессивно. Связь между любовью к кофе и количеством жира в организме выявили ученые. Специалисты из Финляндии проанализировали данные более 2000 жителей страны.

0: заболеваний. Результаты показали, что более частое употребление кофе связано с меньшим количеством жира и меньшим уровнем аминокислот, указывающих на риск сердечных заболеваний. А вот курсы валют на сегодня от Национального банка. Евро 3,50, доллар 3,03. 100 российских рублей 3 рубля 50 копеек. Белорусская ветеринарная конференция ProPlan Partners 2026 пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18 конференц-зал Минск Мэриот Хотел. Проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Выставка «Мотор-шоу» переносится с осени этого года на май 2027-го. Организаторы решили вернуть автосалон к привычному весеннему формату. За это время на рынке появятся новые бренды и модели, а дилеры успеют подстроиться под новые правила ввоза электрокаров. Точные даты проведения «Мотор-шоу» объявят позже. Дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Хефитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
0: По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гродно и Могилеве небольшой дождь и 22 градуса тепла. В Гомеле 23 градуса выше нуля и без осадков. В Бресте плюс 23, возможен дождь. В Витебске 21 градус тепла и также дождь. В Минске сегодня без осадков и до плюс 21. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Хорошего дня!
3: Спасибо за новости и за прогноз погоды на сегодня. Ну а мы продолжим слушать хит за хитом в эфире Юнистар. Можете это делать при помощи вашего мобильного телефона. Скачайте наше приложение и в один клик слушайте любимый хит за хитом, где бы вы ни находились. Ну а в эфире нас уже ждет группа Моранди «Angels».

0: Miles Away от Offenbach в эфире Unistar. Хит о том, что можно скучать и при этом быть совершенно рядом. Мне кажется, это хорошо отражает наше с вами лето. Как много было таких моментов, когда можно устроить короткие вылазки на природу. Спонтанные звонки, мелочь, но которая меняет все, а мы этого не делаем. Хотя эти люди, с которыми хочется выехать на природу, совершенно находятся рядом. Поэтому впереди у нас летние выходные. Не упускайте момент. Ну а еще приятный момент, как сделать это лето классным. Unistar и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон, а вот профессиональный гид Оксана Зинько расскажет много интересных историй. Следующая прогулка пройдет по дворикам улицы Карла Маркса. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а хит за хитом в эфире Unistar, Busta Rhymes, Mariah Carey. Классика в эфире Unistar.
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: А я не понимаю, что виноград делает в салате, что ананасы делают в пицце. Мне все это кажется дикостью.
3: Что, не выбрасывать же.
2: Ну или...
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
6: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
8: Мне с гусем.
7: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Цени вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
12: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
13: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
14: Остался всего один рекламный ролик.
15: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
16: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
15: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
14: Это была реклама. А дальше мировой хит.
17: Партнер «Стоматология Стомика».
18: Скажите чиз!
19: Чиз!
18: А теперь Стомика!

Эспрессо, мне кажется, это единственное, что регулирует нашу продуктивность, нашу внимательность в эту среду. Ведь, знаете, у среды есть один секрет, о котором не принято говорить. Именно в среду сотрудники делают больше всего ошибок. Потому что, по данным исследователей, в среду мы делаем максимум работы за всю неделю. А где максимум работы, там и максимум ошибок. Что с этим делать? Да ничего героического. Просто в среду после обеда перечитайте письмо перед отправкой. Проверьте вложения. Посмотрите на цифры дважды. Я думаю, что 30 секунд для проверки, и среда останется вашим лучшим днем. Днем без объяснений. Ну что ж, можно пробовать прямо сейчас. Ну а мы поддержим вашу продуктивность в эту среду музыкой, которая играет в эфире Unistar. В ближайшие минуты хит от Mizmo. Hello! Скажи, не молчи от группы Серебро.

0: На этом буду прощаться до завтра. Меня зовут Саша Козырев, а завтра уже пятница. Ну а сегодня, чтобы день пролетел легко и незаметно, хит за хитом в эфире.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
5: А вы знали, почему фламинго обладают таким ярким, розовым или даже огненно-оранжевым цветом?
4: Нам кажется, что это их генетический окрас. Но на самом деле природа устроила все гораздо интереснее. Все дело в любимом меню этих птиц. Даже школьники знают, что фламинго питаются в основном мелкими рачками и особыми водорослями. В этой пище очень много каротина. Того самого природного пигмента, который делает морковь оранжевой. И вот интересный факт. Абсолютно все птенцы фламинго рождаются серыми или белыми. Свой нежный, романтичный оттенок они приобретают только со временем, когда накопят в организме достаточно краски из своего рациона. Если фламинго вдруг сменит диету, его перья со временем снова станут белыми. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
6: Реклама.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Авор».

0: сайте branddefizday.by. Хутка в школу! Мегатоп! Уже готовы! Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Пора рулить за сочной курочкой в Макбай! Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. С 17 по 23 августа. Скидки на посуду до 40%. Сковорода Виктория диаметром 26 сантиметров. Всего за 49,99.
4: С новой скидкой тебя.
3: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Hello, the sun is up, where are you? Только что здесь на Юнистар. Слушайте, если перевести на русский, вспоминается, вот буквально дословно цитата замечательного легендарного стихотворения русского классика: «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало». Да, вот такая музыка у нас нынче. Вот этот красивый хит от нового героя европейской электронной сцены. Я, Вадим Савин, спешу, лечу к вам. Привет! Как вы сегодня? Как вам музыка продюсера Мизмо? Ну, раз он француз, будем величать его на французский манер Мизмо. Hello, the sun is up, where are you? Красиво, правда? 14 место нашего хит-парада. Накануне, после завтрашнего обновления радиочарта Юнистар. Но не будем пока торопить события. Я желаю вам легкой, я желаю вам комфортной среды без стресса под красивую музыку от Джеймса Бланта. Ждем его, You're Beautiful, да. Ну а еще скоро красиво появится Сергей Лазарев. Твоя любовь, это так красиво. Раньше остальных, через 5 минут на Юнистар, Нелли Фуртадо. Скоро послушаем Say Trite, а еще узнаем новости и прогноз погоды. Отличного дня, друзья!
1: Реклама.

0: сейчас. Смептикамед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по закону с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение от 7 дней. Реклама. Производитель Медопас.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно. Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
2: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» – это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на лайф

Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел в Беларуси, об этом сообщает Белта. Страны передали друг другу по 103 человека. Наша страна организовала безопасную посадку самолета в аэропорту Гомеля, а также беспрепятственное движение колонны автобусов до пункта пропуска Новая Гута, где и состоялась передача военнопленных. Мошенники убедили 10-летнего мальчика из Минска отдать им 18 тысяч долларов и 6 слитков золота родительских сбережений. Об этом сообщили в ГУВД Мингорсполкома. Они сказали ребенку, что тот якобы помогал преступникам и поэтому теперь должен задекларировать накопление своей семьи. Курьера, который забрал деньги, задержали. Очередь из легковушек на въезд в ЕС из Беларуси значительно выросла за сутки, как сообщает Белта, на 400 машин. Больше всего их в польском направлении перед пунктами Тересполь, Бобровники, Кузница, Белостоцкая, 2245 автомобилей и 38 автобусов. За сутки польские службы приняли лишь 30% машин от нормы. И в завершение. Учительница физкультуры из США побила мировой рекорд по отжиманиям – 1826 раз за час. Чтобы подготовиться к установлению рекорда, Хант тренировалась годами. По признанию рекордсменки, она хотела показать своим детям и ученикам, на что способны люди, поставившие

0: перед собой амбициозную цель. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3,50, доллар 3,03, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Белорусская ветеринарная конференция Proplan Partners 2026 пройдет в Минске. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал Минск Marriott Hotel. Проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров опытные практикующие врачи из Беларуси и России. По информации Погода.бай, сегодня днем в Гродно и Могилеве небольшой дождь и 22 градуса тепла. В Гомеле 23 градуса выше нуля и без осадков. В Бресте плюс 23, возможен дождь. В Витебске 21 градус тепла и также дождь. В Минске сегодня без осадков и до плюс 21. Меня зовут Дмитрий Скороходов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в косую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
3: 14.03, от Юнистар. Желаем вам теплого и солнечного дня. И дальше включаем для вас много музыки. Хит за хитом. Прямо по курсу на Юнистар. Say Try от красотки Нелли Фуртадо.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Как вам наша музыка сегодня? Только что на Инистар Магнетик. Магия. Magic. Магнетизм. Это группа The Bauza. Ну и еще больше хитов слушайте в отличном качестве на дополнительных интернет-каналах Инистар. Есть канал свежих хитов, есть плейлист с лучшими хитами 2000-х, расслабляющий офисный канал, а также энергичный танцевальный плейлист Темпе, плюс канал гитарной музыки, плейлист с каверами и канал рэп-хитов. Включайте их на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении. Ну и там же можно послушать и наш прямой эфир. Через пару минут здесь, кстати, сам Джеймс Блант и You're Beautiful.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Черри-пикер означает немного другое. Например, искать и покупать товары только на скидках или акциях. Словно выбирать, или вернее, вишенку. Собирать. Да, вишенку.
3: А изначально это вот черри-пикер, это прям тех, которые вишню с дерева собирали, так и называли, да?
2: Да, получают, да, вот черешню, прям, вишню. Прям так и было.
3: А еще черри-пикером можно назвать человека, который издает странные звуки, похожие на чириканье.
4: Попробуй.

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. До 31 августа скидки на технику Атлант. Холодильник с морозильником Атлант объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина Атлант с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
2: С новой скидкой тебя.
1: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
7: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
8: Это был

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 11 по 24 жнивня святочная пропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Лосось свежемороженый с головой 29,99 за 1 килограмм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Скриликса, Дипло и Джастина Бибера «Where You Now?», что значит «Где ты сейчас?». Где ты сейчас? Ведь ты мне так нужна. Нигде не могу тебя найти. Когда тебе было плохо, я тебя не бросил. Я был рядом. Эта песня Скриликса и Дипло при участии Джастина Бибера вышла в 2015 году. Она не только подогрела интерес к электронным музыкантам, но и помогла перезапустить затухающую карьеру Бибера. Что интересно, в создании клипа участие принимали фанаты. Им предложили нарисовать картинки, которые будут мелькать на протяжении всего ролика. Использовали больше сотни уникальных рисунков и скетчей. А просмотров на самой главной видеоплатформе мира более миллиарда.
6: Наверное, это видео чаще остальных ставили на паузу, чтобы найти свой рисунок,
5: предположил в комментариях один пользователь.
6: «Я люблю творчество Бибера. Интересно наблюдать, как он растет»,
5: добавил другой.
6: «Вы посмотрите. Смотрите только. И никто не говорит о великолепной работе Скриликса и Дипло. Я скажу, парни, профессионалы»,
5: похвалил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас Скриликс, Дипло и Джастин Бибер «Where You Now?».

0: Тар, как вам хитовый комментарий сегодня? В эфире были Дипло, Скриликс и Джастин Бивер. Ну и, кстати, если в течение дня вас интересует хит из нашего эфира, есть несколько способов узнать, что играло на Unistar. Или на нашем сайте unistar.by, или в мобильном приложении Unistar. Скачивайте его бесплатно из Google Play или App Store. И узнавайте не только, что играло на Unistar, но и что будет играть. А в ближайшие полчаса будет сам Алекс Уоррен и его Fever Dream. Также главный кавер-бенд нашей среды. Группа Måneskin и их кавер на Дэнни. Ну и уже через пару минут здесь в эфире Келли Кларксон. И Because of You. И по-прежнему с вами я, Вадим Савин. Желаю нам с вами на этой неделе поменьше дождей и побольше солнца.
1: Реклама.

0: Мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Олег Нехта, 66.

0: любого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Важные новости и интересные истории. Точка Бай любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. Точка Бай.
2: Остался всего один рекламный ролик.

Ох уж, эта влюбленность, что она с нами, с парнями творит. Как влюбляемся, так и все, теряем дар речи, теряем аппетит, теряем сон. А если и спим по ночам, то вот fever dream получается, да, сон как в бреду, соответственно. Алекс Уоррен об этом, о влюбленности, о том, на самом деле, как несколько лет назад познакомился со своей женой, да. Вот таким, такой была встреча, как яркая вспышка, как молния. Ну и, соответственно, потерял дар речи наш герой, влюбился... Просто до беспамятства. Ну и зато затем сделал предложение. И вот сейчас

0: Alternate скоро. Так, и еще наш план на ближайшие полчаса. «Моя Мишель». Иногда обожаю эту песню. Ждем волшебную Таню Ткачук и ее команду. Ну а раньше остальных Дэнни и Тереза и «Only You». Через 5 минут на Юнистарт.
1: Реклама.
2: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. До 31 августа скидки на технику «Атлант». Холодильник с морозильником «Атлант» объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
3: С новой скидкой тебя.
2: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Выучи, школьник, и помни, студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
8: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости, хедлайн.

0: билет уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метатрик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.

0: Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел в Беларуси, об этом сообщает Белта. Страны передали друг другу по 103 человека. Наша страна организовала безопасную посадку самолета в аэропорту Гомеля, а также беспрепятственное движение колонны автобусов до пункта пропуска Новая Гута, где и состоялась передача военнопленных. Климатологи назвали самые дождливые белорусские города в августе. Как пишет СБ Беларусь сегодня, это в Гродно. Здесь выпало 126% месячной нормы, Волковыск 123% и Лепель 104%. В лидерах также Витебск и Верхнедвинск. О спорте. Арина Соболенко одержала вторую победу на старте турнира в американском Цинциннати. В 1/16 лидер мирового рейтинга выиграла китайскую теннисистку Синьон Ван 6-1-6-3. Нынешний турнир завершится 23 августа, а чемпионка заработает чуть больше 1 100 000 долларов. На европейских пляжах стали массово замечать ядовитых существ. Речь о физалиях, так называемых португальских корабликах. Они похожи на медуз и все чаще оказываются у берегов континента из-за изменений климата. Предупреждения об этом уже появились на побережье Бискайского залива, которое омывает берега Испании и Франции. Физалии опасны даже мертвыми, от них можно получить сильные ожоги. А вот курсы валют на завтра от Национального банка. Евро 3,51, доллар 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. По информации Погода.бай, сегодня ночью в Бресте и Гродно 17 тепла, дождь. В Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 13. В Минске ночью 12 тепла, обещают кратковременные осадки. Завтра днем в Бресте возможна гроза и 26 тепла, как и в Гомеле, где плюс 27. В Витебске до плюс 20, дождь. В Гродно 23 тепла, дождь. В Могилеве плюс 22, тоже понадобится зонт. В Минске завтра днем плюс 22, возможен кратковременный дождь.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

На часах 15.02, вы слушаете Unistar, и на наших FM-частотах, и онлайн на сайте unistar.by. Я, Вадим Саин, возвращаюсь к вам и желаю легкого дня. Самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на Unistar Дэнни и Тереза с отличным хитом «Only You».

0: покупай в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
1: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
2: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
3: Огненная гора изголодалась.
2: Жертва обстоятельств.
4: Категория 18+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
8: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Сыр полутвердый в ассортименте 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Чипсы «Лейс» сыр 3 рубля 79 копеек за 140 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют.
9: Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 11 по 24 жнивня святочная пропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Продукт киндюк свиные рублены 26,99 за 1 килограмм. «Мартин».

0: Ну и чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки, к слову, мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну и теперь к музыке среды. В ближайшие полчаса не пропускайте Нессу, Барретт и Джейдена. Одни клады, да, этот самый классный хит из прошлого. Ну а еще на подходе Holy Flame. И уже через пару минут The Pussycat Dolls и Hush Hush. Красивая музыка для самых красивых слушателей на свете. Для вас. Оставайтесь с нами. Отличного дня.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: «Надо знать».
5: А вы знали, почему старые бумажные книги пахнут так особенно?
4: В этом аромате как будто есть нотки ванили и дерева, отчего сразу появляется желание провести минуту-другую за чтением. Химики подтвердят, этот запах – результат обычного старения бумаги. Дело в том, что в древесине, из которой делают листы, есть природное вещество лигнин.

0: только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, что делать, если тяжело и учиться, и работать, и общаться.
2: Каких витаминов нам не хватает в конце лета? Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк по карточке. Виза карточка.

0: 120.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
4: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. До 31 августа скидки на технику «Атлант». Холодильник с морозильником «Атлант» объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
7: С новой скидкой тебя.
6: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
8: Это была

Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. В Беларуси намолотили 8 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это почти на миллион тонн больше, чем в такой же день прошлого года. В лидерах Минская и Гродненская области. Обязательная маркировка плавленных и творожных сырков вводится в Беларуси. Она начнет действовать с 1 марта. Постановление Совета министров об этом подписал глава правительства Александр Турчин. Спрос на среднее специальное образование вырос в Беларуси. Как сообщает ОНТ, увеличился конкурс в колледже страны. Особенно востребованы педагоги, кулинары и специальности для высокотехнологичных производств, таких как роботизация и микроэлектроника. Всего в Беларуси 173 таких учебных заведения. В этом году они примут 39 тысяч человек. Связь между любовью к кофе и количеством жира в организме установили ученые. Специалисты из Финляндии проанализировали данные более 2000 жителей страны. Те рассказали о своем образе жизни, рационе питания, а также о состоянии здоровья и наличии заболеваний. Результаты показали, что более частое потребление кофе связано с меньшим количеством жира и меньшим уровнем аминокислот, указывающих на риск сердечных заболеваний. А вот курсы валют на завтра от Национального банка. Евро 3,51, доллар 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. По информации Погодабай, сегодня ночью в Бресте и Гродно 17 тепла, дождь, в Витебске, Могилеве и Гомеле +13, в Минске ночью 12.

0: тепла, обещают кратковременные осадки. Завтра днем в Бресте возможна гроза и 26 тепла, как и в Гомеле, где плюс 27, в Витебске до плюс 20, дождь, в Гродно 23 тепла, дождь, в Могилеве плюс 22, тоже понадобится зонт, в Минске завтра днем плюс 22, возможен кратковременный дождь.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре.

0: анализ мама легко.
1: 16.04, через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу, ну а до него услышим много хитов и на наших FM-частотах, и в умных колонках Яндекса. Скажите колонки «Алиса», включи Инистар и вместе послушаем Royal Gigolo с хитом «California Dreamin'».

Мистер Всезнайка, мистер Know It All, это Тедди Свимс в 16.19. И не стар, ну что, я вас поздравляю, большая половина рабочей недели позади. Выходные к нам все ближе и ближе, это здорово. Ну а какие планы на этот вечер? Если вдруг совершенно у вас нет идей, но хочется очень классно провести время сегодня, тогда обязательно приходите к нам в 7 вечера во дворик арт-пространства.

0: женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Пик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
1: Остался всего один рекламный ролик.

0: меня, Вадим Савина, спасибо за компанию. Я желаю вам удачи в делах и счастья в личной жизни. Ну и главное, приятного вечера вместе с нами, вместе с Юнистар. До завтра. Счастливо, друзья.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
5: А вы знали, почему фламинго обладают таким ярким, розовым или даже огненно-оранжевым цветом?
4: Нам кажется, что это их генетический окрас. Но на самом деле природа устроила все гораздо интереснее. Все дело в любимом меню этих птиц.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
1: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Конфеты «Мерси Ассорти» с кокосом. 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе «Нескафе Классик». 9 рублей 99 копеек за 95 граммов. Копеечка. Выгодные покупки. Рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 7200.
2: Радио Юнистар.
3: Часов и 56 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. И наконец-то вечер среды. И ничего, что он наступит буквально через 4 минутки. Мы начинаем праздновать уже сейчас. Поэтому нажимаю на плей, будем слушать Эм Импала и Дракула. Тот самый хит, который находится на первой строчке нашего хит-парада Юнистар ТОП 20. Вырвались, так вырвались, ребят, с третьего места. Но вы все можете исправить. Так что голосуйте за любимчиков, а мы послушаем Дима Билана.
4: Твой

0: смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция». Утром в будни. И заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, что делать, если тяжело и учиться, и работать, и общаться.
2: Каких витаминов нам не хватает в конце лета? Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с

0: вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
4: Мне старое кресло не по приколу.
5: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в Кингстайл.
4: Наконец-то!
3: Ура!
6: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в Кингстайл. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах Кингстайл и на сайте Kingstyle.by.
7: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» – это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.

0: кругу по 103 человека. Наша страна организовала безопасную посадку самолета в аэропорту Гомеля, а также беспрепятственное движение колонны автобусов до пункта пропуска Новая Гута, где и состоялась передача военнопленных. Климатологи назвали самые дождливые белорусские города в августе. Как пишет СБ Беларусь сегодня, это в Гродно. Здесь выпало 126% месячной нормы, Волковыск 123% и Лепель 104%. В лидерах также Витебск и Верхнедвинск. О спорте. Арина Соболенко одержала вторую победу на старте турнира в американском Цинциннати. В 1/16 лидер мирового рейтинга выиграла китайскую теннисистку Синьон Ван 6-1, 6-3. Нынешний турнир завершится 23 августа, а чемпионка заработает чуть больше 1 100 000 долларов. На европейских пляжах стали массово замечать ядовитых существ. Речь о физалиях, так называемых португальских корабликах. Они похожи на медуз и все чаще оказываются у берегов континента из-за изменений климата. Предупреждения об этом уже появились на побережье Бискайского залива, который омывает берега Испании и Франции. Физалии опасны даже мертвыми, от них можно получить сильные ожоги. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция ProPlan Partners 2026 пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал Минск Marriott Hotel, проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Партнер новостей – препарат «Хэвитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли Спиндлер, Франция. Реклама.
0: По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте и Гродно 17 тепла, дождь. В Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 13. В Минске ночью 12 тепла, обещают кратковременные осадки. Завтра днем в Бресте возможна гроза и 26 тепла, как и в Гомеле, где плюс 27. В Витебске до плюс 20, дождь. В Гродно 23 тепла, дождь. В Могилеве плюс 22, тоже понадобится

0: и Риану. Они тут уже очень скоро.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации — сеть магазинов «Красавита».
2: Какой пенал? А тетради? Красота!
3: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.
4: Реклама.
5: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
6: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
5: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиа-выставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Минская

0: 17:24. Это, наконец-то, шоу на Енистаре. Ценный кадр, который сегодня постарается рассмотреть Артем. Добрый вечер вам.
1: Здравствуйте.
0: Ну-ка, признавайтесь, фильм «Пираты Карибского моря» смотрели?
1: Ну, все части. Не скажу, что
0: все
1: хорошо
0: части.
1: Помню.
0: Но... Mm-hmm. Да. Ну да, там сюжеты разных частей. В эти сюжеты собрали всевозможные мифы, истории, которые связаны с разными кораблями и пиратами. Не боитесь запутаться?
1: Ну, попробуем ответить.
0: Ну, конечно, три варианта ответа будет. В любом случае, можно догадаться. Ну, конечно, главный герой там сам вот этот вот пиратский капитан Джек Воробей, которого сыграл Джонни Депп. Но сегодня я предлагаю нам с вами вернуться к самому началу. Ну что, вы готовы окунуться в воспоминания? Ну, тогда вспоминаем первые кадры, на которых маленькая девочка Элизабет Стоун стоит у бортика корабля «Разящий» и напевает пиратскую песенку «Йо-хо-хо, пиратская жизнь по мне». И вот к ней подходит мистер Гибс и пугает ее тем, что петь о пиратах в таком тумане – дурная примета, ведь это может навлечь беду. Малышке все интересно. Она начинает рассматривать водную гладь, и что же она видит за бортом? Первое, что она увидела. Вариант первый. Детскую игрушку. Вариант второй. Раскрытый зонтик. Вариант три. Тонущего мальчика. Ну, Артем, вспоминаем.
1: Да, вопрос, конечно, сложный.
0: Сложный, согласна.
1: Сам фильм не вспомню, но почему-то мне, наверное, кажется, что тонущего мальчика.
0: Это как будто бы правильный ответ, но ответ вопрос с подвохом. Потому что сначала она замечает что-то, а потом уже тонущего мальчика.
1: Ну, наверное, тогда, раз мальчик, все-таки тогда, игрушку вначале.
0: Нет, давайте думать еще хорошенечко. Женщина на корабле к беде. Женщины чаще всего на корабле от палящего солнца.
1: Зонтик, да,
0: ну, прям сильно хочу вам помочь. Просто меня закидают помидорами. Итак, Артем, давайте финальный вариант ответа.
1: Зонтик.
0: Это какой вариант?
1: Это второй вариант, да.
0: Да, так и было вообще.

0: жары, потом всяческие разные обломки корабля, потом уже мальчика без сознания. Ну, тут я, конечно, намудрила с ответами, поэтому и решила вам дальше подсказывать, потому что все-таки многие запомнили именно того самого мальчика. Ну что, я вас поздравляю.
1: И мальчика тоже запомнил я.
0: Да!
1: Хотел сказать зонтик вначале, но потом сказал мальчик.
0: Ну все, подарок по-любому ваш.
1: Спасибо.
0: И вы получаете 2 пригласительных билета на автофестиваль Vintage Day 29 и 30 августа. Ничего не планируете. В футбольном манеже Минска пройдет одна из крупнейших в СНГ выставок ретро-автомобилей и мотоциклов. На одной площадке соберется более 400 экспонатов. От дореволюционной классики до изысканных авто современности. В программе интерактивная зона для всей семьи, конкурсы, уютная зона для отдыха и отличный фудкорт. Организаторы ООО «Зион Глобал» плюс 37529-675-2416. Оставайтесь на линии, Артем. Хочу знать ваш номер. Да-да, вы победитель сегодня. Клево вышло.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
1: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Бумага туалетная «Флория» 1 рубль 90.

0: Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.
1: Наконец-то шоу. 17:31. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитами. Тут будет Brooks, XTN и Paid to Exist.

Очень красиво звучит этот хит. Вот, послушаем. Чуточку громче сделаю я, уверена, вы тоже. А еще тут Hello Much и Leave My Heart. И Avril Lavigne, My Happy Ending. Сразу же после полезных советов от Валентины Середы в программе «Больше». «Больше жизни» на Юнистар.

0: машины. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
1: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Хутка у школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство. Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-23.
4: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене

0: Чек 4,75 за две упаковки. Подробности на сайте tritsyny.by или по телефону 7300. Остался всего один рекламный ролик.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы. На свежем поветры ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
0: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамаў «Мартин». С 11 по 24 жніўня святочная пропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Лосось свежемороженый с головой – 29,99 за 1 килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» – 44,569,33.
3: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
2: Больше жизни.
3: Признайтесь, это знакомо каждому. Зашел в соцсеть посмотреть пару рилсов перед сном, а очнулся в 2 часа ночи. И дело здесь вовсе не в слабой воле. Сегодня разбираемся, почему от ленты соцсетей так трудно оторваться и как алгоритмы могут вызвать зависимость. Все очень просто. У книги есть последняя страница, у фильма титры, а лента соцсетей бесконечна. Сигнала завершения там нет. Следующая публикация появляется перед глазами раньше, чем мы успеваем решить, хотим ли мы ее видеть. С рилсами дела обстоят еще интереснее. Пользователь не выбирает следующее видео и не нажимает кнопку. Ролик уже начался. Чтобы остаться, не надо делать ничего. А вот чтобы уйти и прервать процесс, порой требуется не только смахнуть приложение или погасить экран устройства, но и применить силу воли. При этом интересная публикация попадается не после каждого движения пальцем. Ролики, которые нам нравятся, перемежаются скучными или вовсе рекламой. Именно поэтому человек продолжает смахивать снова и снова, будто играет в лотерею в надежде выиграть топовый контент. А теперь добавьте к этому пуш-уведомления, которые приходят на ваш телефон. Они создают искусственную срочность и подталкивают немедленно открыть приложение или что-то сделать. Так соцсети создают постоянный поток новостей. Погружаясь в него, мы испытываем иллюзорное ощущение наполненности нашей жизни, а вместе с ним и страх что-то упустить. К счастью, ученые не считают зависимым каждого, кто долго смотрит ролики. Экранное время само по себе мало что доказывает. Человек может работать в соцсети, общаться с близкими и сохранять контроль. А вот если человек не может сократить время в соцсетях и готов ради этого забыть про сон и дела, в этом случае, конечно, стоит задуматься. Психологи советуют отключить лишние уведомления и убрать приложения соцсетей с первого экрана. Но главное...

17:42. Наконец-то шоу «Ныне не старый». Вдогонку новости о том, как можно лишиться всего. А все потому, что доверились искусственному интеллекту. Вот так в Китае 67-летний фермер лишился урожая аж на 10 гектаров и случилось это все за одну ночь. Мужчина доверился рекомендациям искусственного интеллекта, пишет .бай. Вот аграрий в течение нескольких месяцев активно пользовался безымянным чат-ботом. Изначально он относился к виртуальному помощнику с недоверием. Угу. Странно, что пошло дальше не так. А потом привык и стал с его помощью графики работ составлять, подбирать удобрения. И проблемы начались, когда он обратился к нейросети за советом по просьбе о борьбе с вредителями. Там кунжут, мол, все плохо, пропадает. И вот алгоритм порекомендовал использовать смесь химикатов. Ну, естественно, когда есть проблема, ее надо решать. Быстренько фермер взял и распылил все это дело над своим

0: урожая Ма на утро обнаружил, что весь он погиб. Ну что ж, у меня есть один только вывод из всей этой истории. Еще раз напомнить себе то, что не все ответы нужно искать в интернете и не всегда доверяться искусственному интеллекту. Вот часто специалисты говорят, мы сталкиваемся с феноменом галлюцинации, выдумыванием ложной информации. Но не потому, что искусственный интеллект специально пытается нас надуть, но потому что не все так, видимо, хорошо доработано. Так что думаем своей головой в первую очередь. Вот что важно.
1: Юнистар. I am paid to exist.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
1: Наконец-то шоу. Наконец-то шоу на Инистар, тут я, Аня Васильева, и рубрика «Драйв-чат». Ну что, поболтаем. Детские страхи, об этом говорим сегодня. И вот те самые детские страхи могут надолго остаться с человеком. Многие, я уверена, до сих пор помнят, как их когда-то пугали бабайкой, если не уснут вовремя. Кого-то заставляли пить горькое лекарство, грозя докторами, уколами. Ну а кого-то пугали дядей-милиционером, который непременно придет и заберет, если ты не перестанешь баловаться. Слушайте, ну чем вас пугали в детстве? Может быть, это какие-то детские страшилки, мол, не кривляйся, а то мяч в голову ударит, таким и останешься. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Все сюда, я пока о пробках, о самых крупных расскажу. Обновляю сервис Яндекс.Карты, уже 6 баллов из 10, ну ничего себе. Улица Козлова, проспект Машерова от Платонова до Куйбышева. 25 минут, 13 на Янке Купалы уйдет, на Сторожевскую улицу от Куйбышева до проспекта Машерова. 11 на Якуба Колоса, Красную потратите от Дорошевича до проспекта Машерова. 8 минуток на Радиальной от Амельнюка до Партизанского проспекта. Примерно столько же на Куйбышева от Кульмана до Сурганова. Есть еще крупная пробка на проспекте Машерова от проспекта Победителей до Даумана и на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. Аня Васильева, еду с вами я и напоминаю то, что сегодня в драйв-чате болтаем о детских страхах. Ну-ка, давайте, высказывайтесь.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
3: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 17 по 23 августа. Скидки на бытовую химию до 40%. Стиральный порошок Тайд для чувствительной кожи. 6 килограммов всего за 31,99.
4: Снова скидкой тебя.
3: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Выбор Белджи начинается здесь. Хмаринская 8.

0: Мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
6: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Конфеты «Тоффифи Шоколад» 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе молотый «Лавацца Крема Густо» 17 рублей 69 копеек за 250 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 20.

0: 17.55, наконец-то шоу «Ныне старый», рубрика «Драйв-чат». Говорим сегодня о детских страшилках. Чем таким пугали вас, родители или ваши же одноклассники? Макс пишет: «Не смотри на сварку, ослепнешь». Было, помню. Это было в то время примерно, когда по всему району были разбросаны металлические буквы «Е», и мы вообще не понимали, что это и для чего они лежат тут. Маша пишет: «Мне говорили, что замуж никто никогда не возьмет, потому что я не убираюсь и не готовлю». Мне тогда 10 лет было, кстати. И, кстати, я замужем. И по образованию я повар. Вот так, где все срослось. Всем доказала. Ну что, едем дальше. 610-9950, код 29. Ваши истории прилетают, их много, так что потихонечку буду делиться. Детские страхи, о них говорим сегодня. Чем пугали именно вас?
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: за 95 граммов. Копеечка. Выгодные покупки. Рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29-144-70-00.
1: 17.59. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается, и мы продолжаем слушать хит за хитом Биби Рекса. Тут New Religion, а еще Артик и Асти. От этих ребят гармония. G5, Find a Way. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды продолжаем в том же ритме. Хит за хитом. Фактически нон-стоп.
2: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, что делать, если тяжело и учиться, и работать, и общаться.
4: Каких витаминов нам не хватает в конце лета? Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама. Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры – «Святой Источник». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
7: Пора рулить за сочной курочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
10: Мне старое кресло не по приколу.
11: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
10: Наконец-то!
9: Ура!
12: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
13: Это был

0: Беларуси намолотили 8 300 000 тонн зерна. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это почти на 1 000 000 тонн больше, чем в такой же день прошлого года. В лидерах Минская и Гродненская области. Обязательная маркировка плавленных и творожных сырков вводится в Беларуси. Она начнет действовать с 1 марта. Постановление Совета министров об этом подписал глава правительства Александр Турчин. Спрос на среднее специальное образование вырос в Беларуси. Как сообщает ОНТ, увеличился конкурс в колледже страны. Особенно востребованы педагоги, кулинары и специальности для высокотехнологичных производств, таких как роботизация и микроэлектроника. Всего в Беларуси 173 таких учебных заведения. В этом году они примут 39 тысяч человек. Связь между любовью к кофе и количеством жира в организме установили ученые. Специалисты из Финляндии проанализировали данные более 2000 жителей страны. Те рассказали о своем образе жизни, рационе питания, а также о состоянии здоровья и наличии заболеваний. Результаты показали, что более частое потребление кофе связано с меньшим количеством жира и меньшим уровнем аминокислот, указывающих на риск сердечных заболеваний. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3,51, доллар 3 рубля и 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. К новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Белорусская ветеринарная конференция ProPlan Partners 2026 пройдет в Минске. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал Минск Мариот Хотел. Проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. По информации Погода.бай, сегодня ночью в Бресте и Гродно 17 тепла, дождь. В Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 13. В Минске ночью 12 тепла, обещают кратковременные осадки. Завтра днем в Бресте возможна гроза и 26 тепла, как и в Гомеле, где плюс 27. В Витебске до плюс 20, дождь. В Гродно 23 тепла, дождь. В Могилеве плюс 22, тоже понадобится зонт. В Минске завтра днем плюс 22, возможен кратковременный дождь.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: 18.11, наконец-то шоу «Ныне не старые» новости из мира авто. И вот, пожалуйста, обновленный Mercedes C-класс получил чат GPT. Ну а самое заметное внешнее изменение — светящаяся решетка с центральной звездой и хромированными звездочками по всей поверхности. Но главное обновление скрыто под капот все-таки и внутри салона. Автомобиль получил новейшую операционную систему с поддержкой искусственного интеллекта. Мультимедийный комплекс может вести многоходовые диалоги, запоминать контекст, отвечать на общие вопросы, находить точки интереса, да и в целом музыку подбирать. Также в машине будет доступна проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью и 15-динамиковая аудиосистема. Но слушайте, вот где хит за хитом будут звучать особенно хорошо.
1: Наконец-то шоу.
2: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

0: Партнер шоу – сеть магазинов «Копеечка».
1: Шоу. 18.15, наконец-то шоу на Юнистар. Игра «Прозевать невозможно» врывается в ваши динамики. Ну а вам нужно прямо сейчас ворваться в ту комнату, где лежит ваш мобильный телефон, и взять его в руки для того, чтобы поучаствовать. В чем суть игры? Будем слушать музыкальный отрывок в какой-то момент. Исполнитель зевнет, а ваша задача понять, какое слово пропущено, и раньше остальных прислать его в телеграм Юнистар. Если справитесь с заданием, получите подарок – сертификат на квест в клаустрофобии. 610-9950, код 29. Только здесь я увижу ваши правильные ответы. Ну и зачем ждать долгое, когда можно начать уже прямо сейчас? Просто.

0: Давай, Таня, сколько фальстартов? Хитрая какая, а? То сначала дела, ты теперь издалека. Ребят, вижу все, уже очень скоро скажу, кто был первым, кто справился с заданием и кому достанется подарок. Сейчас давайте о пробках поговорим. Обновляю сервис Яндекс.Карты. Что вижу? Ой-ой-ой. 28 минут на Козлова, на проспекте Машерова от Платонова до Максима Богдановича. Немига Максима Богдановича от Романовской слободы до проспекта Машерова. Стоим. 16 минут. 12 на Ульяновской, Первомайской, из Митрокабидуля от Энгельса до Козлова, Янки Купалы, Сторожевская от Куйбышева до проспекта Машерова. Тоже пробка, там большая, на 31 минуту. Так что учтите это, если спешите домой. Ну а мы едем дальше. Я спешу нажать на плей, чтобы послушать Кельвина Харриса или Голдинг Аутсайда.
1: Партнер дорожной информации – сеть магазинов «Красавита».
2: Какой пенал? А тетради? Красота!
3: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей – скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33-349-85-72.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу.

Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029 156 99 56. Информация носит рекламный характер.

0: Смертика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После течения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Запас.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер стоматология Стомика.
1: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
1: Информация носит рекламу.

шоу. 18.24, наконец-то шоу «Ныне не старый», игра «Прозевать невозможно», итоги, и сегодня группа «Не пара» пела. Ой, столько моментов было пропущено, в которых мог бы прозвучать зевок, самый неподходящий для кого-то он прозвучал, но правильные ответы есть. Сверяемся с заданием. Смотрю! Ну, конечно, все варианты, которые прилетали, правильные. Нужно было только понять, в какой момент зевнули ребята из группы «Не пара». Убедимся в правильности своих ответов.

0: Партнер шоу «Препарат Хафитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хафитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хафитол – сила артишока. Хафитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Индлер, Франция. Реклама.
2: Шоу. 18:29. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитом «Hello» от Miss Mo. Да уж, действительно, солнце встает там, где мы есть. А еще тут хит «Battle». И Fergie, «Big Girls Don't Cry». Но с этим я бы поспорила. Плакать могут даже большие мальчики. Но хочется пожелать...

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы. На свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
1: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в

0: 18.39, наконец-то шоу на Инистар продолжается. Ух, вытворяет этот искусственный интеллект. Вот уже вторая комичная новость вдогонку. Именно о его проделках. Так вот, искусственный интеллект впервые уволил человека. Как это было? Поручили, значит, искусственному интеллекту магазином управлять в Сан-Франциско. И вот он просматривал графики, заметил, что один из работников прогулял 17 из 23 смен. Ну ничего себе чего, слушайте, я бы за такое тоже уволила. В общем, изначально модель предложила ограничиться официальным предупреждением, тем самым проявила чрезмерную снисходительность. Но после наводящих вопросов менеджера магазина она все-таки решила прогульщика уволить. Я надеюсь, вы свою работу не пропускаете, а просто находите, чем бы так отвлечься. Вот хитами, например. Мизмо уже буквально через пару секунд тут будет отвлекать нас хитом «Hello, the sun is up, where are you?»
1: Наконец-то шоу.
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: Партнер шоу «Препарат Хэппидол».
1: Наконец-то шоу. 18.44. Наконец-то шоу на Юнистаре. Рубрика «Драйв-чат». Сегодня говорим о детских страшилках. Чем вас пугали? Бабуля пугала, пишет Наталья. Если ковырять в пупке, то он возьмет и развяжется. И все, что в животе, выпадет. На меня это впечатление не произвело. Вот сестра испугалась. Мне кажется, до сих пор боится. У меня с детства страх уровня городских легенд. Сереж пишет аппендицит. Помню эти детские страшилки о том, что нельзя глотать жвачку или косточки от арбуза. С тех пор каждый раз, когда случайно косточку проглочу, автоматически начинаю щупать живот. А потом опомнюсь и думаю, ну я же не пойму, попала она туда в аппендицит или нет. Ну, вообще, спонсор всех детских страхов, мне кажется, это бабули. Вот, пожалуйста, от Марии. Если воткнуть иголку в диван, пишет она, а потом забыть про нее и случайно сесть, говорила мне бабуля, то она таинственным образом попадет в организм и дойдет до сердца. Проколет его, и человек умрет. Каждый раз вспоминаю эту байку бабулину со смехом, когда пришиваю пуговицы к одежде. Ну, хорошо, что вас это не впечатлило, а начиналось прям как реальная страшилка. 610-9950, код 29 от Telegram Unistar. Тут мы рассказываем о детских страшилках. Чем пугали вас? Пока вы вспоминаете, расскажу о пробках. Они на 5 баллов из 10. 35 минут по-прежнему проведете на Янке Купала, на Сторожевской, от Куйбышева до проспекта Машерова. 20 минут уйдет на Козлова, проспект Машерова от Платонова до Максима Богдановича. Немига, Максим Богданович от Романской Слободы до проспекта Машерова. 16 минут. Вот они, крупные пробки в столице.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
3: Бип-бип. Меня прет от счастья. На «АВ-машины».
2: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на goldefizdream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
3: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти.
0: Выбор «Джили» начинается здесь. Хмаринская, 8.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите.

18 часов и 53 минуты. Это, наконец-то, шоу на Енистар. Мы говорим о детских страшилках. Чем вас пугали в детстве? Павел пишет: меня пугали, что расскажут всем друзьям о моих проступках и ошибках. Я очень комплексовал, не знаю, рассказала ли маме уже или еще нет. Ну а в наказание мама угрожала выбросить мои поделки. Я в детстве делала кукольный театр, придумывала истории и прям постановки придумывала. Однажды этот самый театр выбросили за то, что плохо делал домашкой. Потом увлекся настолками, я сам их рисовал, играли с друзьями, тоже грозились и однажды выбросили. Вот так-то. Урок Паш вынес. Не привязываться ни к чему, чего не сможет защитить. Но с мамой отношения так и не восстановились. Мальчик 45 годиков. Вот так-то, родители. Думайте, гадайте. История поучительная. Прежде чем кого-то чем-то пугать, знаете, что чем-то это может неприятненьким вылиться. Евгений пишет: плохо себя будешь вести, цыгане заберут. Но это из разряда детской комнаты. Вот этой вот, или дядя-милиционер придет, тебя и заберет. Боже, какой

0: Мотопикс и Биксери Лайв. Сразу же после выпуска новостей и прогноз погоды на Юнистар. Реклама.
1: Рекламная игра «Хочу ли» в маяке. Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Kinder». Период проведения рекламной игры с

0: акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
1: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
3: Огненная гора изголодалась.
2: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
4: Это была реклама.

0: Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел в Беларуси, об этом сообщает Белта. Страны передали друг другу по 103 человека. Наша страна организовала безопасную посадку самолета в аэропорту Гомеля, а также беспрепятственное движение колонны автобусов до пункта пропуска Новая Гута, где и состоялась передача военнопленных. Климатологи назвали самые дождливые белорусские города в августе. Как пишет СБ «Беларусь сегодня», это в Гродно. Здесь выпало 126% месячной нормы, Волковыск – 123% и Лепель – 104%. В лидерах также Витебск и Верхнедвинск. О спорте. Арина Соболенко одержала вторую победу на старте турнира в американском Сен-Ценати. В 1/16 лидер мирового рейтинга выиграла китайскую теннисистку Синьон Ван 6-1-6-3. Нынешний турнир завершится 23 августа, а чемпионка заработает чуть больше 1 100 000 долларов. На европейских пляжах стали массово замечать ядовитых существ. Речь о физалиях, так называемых португальских корабликах. Они похожи на медуз, уже появились на побережье Бискайского залива, который омывает берега Испании и Франции. Физалии опасны даже мертвыми, от них можно получить сильные ожоги. А вот курсы валют на завтра от Национального банка. Евро 3,51, доллар 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. По информации Погодабай, сегодня ночью в Бресте и Гродно 17 тепла, дождь. В Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 13. В Минске ночью 12 тепла, обещают кратковременные осадки. Завтра днем в Бресте возможна гроза и 26 тепла, как и в Гомеле, где плюс 27. В Витебске до плюс 20, дождь. В Гродно 23 тепла, дождь. В Могилеве плюс 22, тоже понадобится зонт. В Минске завтра днем плюс 22, возможен кратковременный дождь.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: 19.11, наконец-то шоу на Юнистар продолжается новостями из мира авто. И вот вам, пожалуйста, топ-10 самых продаваемых в мире авто. Может быть, свою машинку найдете. Аналитики собрали рейтинг самых продаваемых легковых и коммерческих автомобилей в мире по данным из 162 стран. Итак, по итогам 6 месяцев 2026 года самыми продаваемыми машинками в мире стали машины Tesla Model Y. Рост продаж наиболее заметен в Азии и в Америке. На втором месте оказалась Toyota. На третьей строчке Ford F-Series. Toyota RAV4 потеряла 3 позиции, заняла 4 место. Не зря же на RAV4, правда? 5 место досталось Honda CR-V. Ну а далее Toyota Camry, Chevrolet, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. Ну, кстати, Sportage достаточно распространенные машинки, Volkswagen Tiguan и тоже. Может быть, кто-то сейчас на такой едет? Вот, радуйтесь, ваша машина в топ-10 самых продаваемых в мире. А мы едем дальше и радоваться будем хитам BTS и Swim далее.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: Автошоу. 19:15.
1: Препарат Хэвитол.
0: Наконец-то шоу. И мы продолжаем наконец-то шоу на Юнистар. Спешу ворваться к вам, потому что есть чем поделиться. Это, конечно же, деловой гороскоп на завтра. Не могу больше ждать. Нужно срочно предсказывать будущее, потому что сама нет-нет, да... Заглядываю в гороскоп для того, чтобы понять, что звезды мне нашептали. Ох, сколько всего интересного. Расскажу уже очень скоро, а пока тут Платон Джулай и See the Greatest. Это хит за хитом.
2: Наконец-то шоу. Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: fellconclub.by или по телефону 120.
1: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальный гость и хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protebya.by. Организатор ООО «Метод Рекветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Это была реклама.

19:24. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается деловым гороскопом на завтра. Овны, как и всегда, мы начинаем с вас. Завтра

потребуется приложить некоторые усилия. Развлекитесь вечером. Козероги, завтрашний день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-то изменить. Подобной возможностью грех не воспользоваться. Водолей, завтра ответственность, возложенная на вас, может показаться вам слишком тяжелой, а вот награда за труды может принести разочарование. Ограничьте свои действия лишь самыми необходимыми, ну, чтобы потом не расстраиваться. Рыбы мои, вы слишком много сил отдаете работе. Это положение надо бы изменить, говорят звезды. Но вы подобной возможностью в данный момент вряд ли располагаете. Что советуют? Оговорить свое право на личную жизнь. Завтра, возможно, даже и ножкой можно будет топнуть. Иначе и так все и будут кататься.

0: Анальных нарушений пищеварения. Хафитол. Сила артишока. Хафитол. Таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли Спиндлер, Франция. Реклама.
1: Наконец-то шоу. 19:30, это наконец-то шоу на Юнистар, и мы продолжаем слушать музыку Баузе и Magnetic тут. I shall hit a do it pop, love me again. И Энрике Иглесиас. Сразу же после программы «Надо знать» от Димы Николайзина на Юнистар.
2: Реклама. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор сады.

0: Тарение бумаги. Дело в том, что в древесине, из которой делают листы, есть природное вещество лигнин. Со временем, под воздействием воздуха, оно начинает распадаться. И вот интересный факт. Одним из главных продуктов этого распада является искусственный ванилин. Да-да, тот самый, который ассоциируется со свежей выпечкой. Именно поэтому старые книги пахнут для нашего мозга так приятно. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».

0: Здесь. В тестах люди с прямой спиной значительно дольше пытались решить невыполнимые задачи. Тылые участники сразу бросали это дело, чувствовали упадок сил. В общем, делаем вывод. Правильная поза помогает снижать уровень кортизола, это гормон стресса. И если вы нервничаете, то перед важным звонком просто сядьте так ровненько. Физиология сделает половину работы за вас, успокоив нервную систему через обратную связь от мышц. Попробуйте уже завтра, если сегодня дома. Дома можно расслабиться.
1: Радио Юнистар. Юнистар.

0: А поесть я люблю, но незнакомцы мне почему-то еду не предлагают. Ой, а может и хорошо, а то вдруг мама была права. Не подходи к собакам. Следующий страх от Мариши. А то покусают, умрешь от бешенства. А вот этот страх я побороть так и не смогла. Боюсь бродячих псов до жути. Хотя они ни разу ко мне не приставали. А вот еще один от Надежды. Нельзя ничего отрезать на одежде, которая на тебе надета. И ничего нельзя зашивать на себе, иначе отрежешь память или зашьешь ум, или еще чего-то в этом роде. Нужно обязательно держать в зубах кусочек нитки или ткани. Даже сейчас так иногда делаю по привычке. Да, я сталкивалась с этим. Боже, эти ахи, страхи. Еще, мне кажется, мы забыли разбить градусник. Наступит чуть ли не конец света, да? Можно до бесконечности продолжать наш сегодняшний эфир, но он, к сожалению, не резиновый. Так что драйв-чат на сегодня закругляемся с драйв-чатом. Ну и я думаю, что с детскими страхами мы тоже закруглились. Не несите все это во взрослую жизнь. В конце концов, у нас уже достаточно мозгов для того, чтобы додуматься, что что-то из того, чем нас пугали, собственно, никакой опасности не представляет сейчас для нас, таких взрослых и красивых. Вот это вот помните.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.

0: 19:55, наконец-то шоу на Енистар. Мы, выходит, будем закругляться. Столько времени классно провела с вами я, Аня Васильева, поэтому не хочу останавливаться. Но сегодня, говорят, больше нельзя. Поэтому давайте завтра встретимся и очень круто проведем вечер четверга. Буду точно так же раздавать вам подарки, делиться новостями. Все-все-все расскажу, ничего не утаю. А пока тут Имани, Келли Кларксон и Imagine Dragons hit Bones. Ну все, приятного вечера. Пока.
1: Юнистар. Юнистар. Хит.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, что делать, если тяжело и учиться, и работать, и общаться.
2: Каких витаминов нам не хватает в конце лета? Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк.бел.бай и по телефону +3.

0: Идите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Это была...

0: Здравствуйте, с новостями Дмитрий Скороходов. В Беларуси намолотили 8 300 000 тонн зерна. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это почти на 1 000 000 тонн больше, чем в такой же день прошлого года. В лидерах Минская и Гродненская области. Обязательная маркировка плавленных и творожных сырков вводится в Беларуси. Она начнет действовать с 1 марта. Постановление Совета министров об этом подписал глава правительства Александр Турчин. Спрос на среднее специальное образование вырос в Беларуси. Как сообщает ОНТ, увеличился конкурс в колледже страны. Особенно востребованы педагоги, кулинары и специальности для высокотехнологичных производств, таких как роботизация и микроэлектроника. Всего в Беларуси 173 таких учебных заведения. В этом году они примут 39 тысяч человек. Связь между любовью к кофе и количеством жира в организме установили ученые. Специалисты из Финляндии проанализировали данные более 2000 жителей страны. Те рассказали о своем образе жизни, рационе питания, а также о состоянии здоровья и наличии заболеваний. Результаты показали, что более частое потребление кофе связано с меньшим количеством жира и меньшим уровнем аминокислот, указывающих на риск сердечных заболеваний. А вот курсы валют на завтра от Национального банка. Евро 3,51, доллар 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. По информации Погода.бай, сегодня ночью в Бресте и Гродно 17 тепла, дождь. В Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 13, в Минске ночью 12 тепла, обещают кратковременные осадки. Завтра днем в Бресте возможна гроза и 26 тепла, как и в Гомеле, где плюс 27, в Витебске до плюс 20, дождь, в Гродно 23 тепла, дождь, в Могилеве плюс 22, тоже понадобится зонт, в Минске завтра днем плюс 22, возможен кратковременный дождь.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Юнистар.
1: Юнистар. Welcome to the Hotel California.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения...

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», небольшой дождь этой ночью возможен в Бресте, Гродно и Минске. В Витебске, Гомеле и Могилеве без осадков, и в этих городах 11-13 с плюсом. В Бресте и Гродно ночью до плюс 17, а в Минске 10-12 и дождь. Завтра днем дожди и грозы обещают уже по всей стране. Теплее всего будет в Бресте и Гомеле около 26 градусов. В Витебске до плюс 20, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла. В Минске завтра днем тоже до плюс 22 и дождь с грозой.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня дожди и грозы обещают по всей стране. Теплее всего будет в Бресте и Гомеле, там около 26 градусов. В Витебске до плюс 20, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла. В Минске сегодня тоже до плюс 22 и дождь с грозой.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Короткая реклама.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня дожди и грозы обещают по всей стране. Теплее всего будет в Бресте и Гомеле, там около 26 градусов. В Витебске до плюс 20, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла. В Минске сегодня тоже до плюс 22 и дождь с грозой.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня дожди и грозы обещают по всей стране. Теплее всего будет в Бресте и Гомеле, там около 26 градусов. В Витебске до плюс 20, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла. В Минске сегодня тоже до плюс 22 и дождь с грозой.